0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Уважаемые друзья, здравствуйте. В эфире ежедневный получасовой выпуск Международного радио Словакии. Микрофон Братиславской студии вас приветствует Андрей Шевченко, за звукооператорским пультом Абдул Арут. Вначале разрешите ознакомить вас с содержанием сегодняшней праздничной программы. Наша программа посвящена одному из самых главных праздников во всем мире. Это День Победы над фашизмом. В Словакии, как и в большинстве европейских государств, День Победы отмечают 8 мая. Поэтому в нашу праздничную программу мы включили материалы, посвященные этому событию. В нашем первом сюжете мы расскажем о лауреатах премии «Военный подвиг» 2025 года в Словакии. Из года в год, на протяжении уже 29 лет, это мероприятие представляет историю о человечности, мужестве и героизме наших сограждан в военной форме, а также многих из тех, кто помогает распространять доброе имя словацких солдат. Позвольте выразить искреннюю благодарность многолетнему военному корреспонденту словацкого радио Мирославу Минару за его сотрудничество и неоценимые советы при подготовке этого материала. Ну а затем мы предложим вашему вниманию разговор Ирины Сычиковой с Натальей Балановой, председателем Координационного совета Организации российских соотечественников Словакии. «Общая победа, общая память» – так называется спецвыпуск журнала, подготовленного нашей гостьей и ее коллегами. В брошюре, посвященной теме освобождения Словакии от фашизма, представлены в том числе истории героев-партизан, участвующих в словацком национальном восстании. Дорогие наши слушатели, вот такую программу мы подготовили для вас на сегодня. Оставайтесь с нами, оставайтесь с Международным радио Словакии. Приятного вам прослушивания.
0: Радио Словакия Интернешнл.
1: 29 лет назад в редакции тогда

0: тогдашнего армейского радиовещательного отдела Словацкого радио был создан конкурс «Военный подвиг года». Из года в год мероприятие представляет историю о человечности, мужестве и героизме наших сограждан в военной форме, а также многих из тех, кто помогает распространять доброе имя словацких солдат.
1: Военный подвиг года имеет 4 категории: помощь обществу, друг вооруженных сил, спасение жизни и служение Родине. Год назад лауреатами в категории «Помощь обществу» стали солдаты-инженеры из города Серить. Награду их преемникам, военным 2-й воздушной бригады «Взволине», вручил во время недавнего торжественного вечера, посвященного лауреатам конкурса «Военный подвиг 2025 года», командир инженерного батальона, старший сержант Йозеф Блахов.
0: Каждая из историй, из которых мы выбирали лауреата, была наполнена сильными эмоциями, и во время торжественного вечера чувствовалось, насколько общественность действительно ценит помощь со стороны нас, солдат, в том числе в виде слов благодарности, а также награды. Однако я бы не назвал это завершенным удовлетворением, поскольку каждый из нас, солдат, хочет и дальше бескорыстно помогать обществу. Мы стараемся подготовить больше военнослужащих, которые помогут нам показать общественности, что военнослужащие — это люди, совершенно решающие добрые дела. Меня очень приятно удивило, что награду получили представители военно-воздушных сил. Они рассказали мне всю свою историю во время личного разговора, и меня она очень тронула. Это действительно удивительные люди, потому что за их замыслом стоит огромная работа, чтобы добиться успеха, собрать деньги и затем пожертвовать их на благотворительность.
1: В 2025 году военнослужащие 2-й бригады военно-воздушных сил «Взволине» в очередной раз показали, что форма – это не только символ силы, но и гуманности, гражданской ответственности. Их деятельность принесла радость туда, где она больше всего необходима. Главной благотворительной инициативой стал сбор средств для детской факультетской больницы с поликлиникой в Банско-Бистрице. В рамках добровольного рождественского сбора им удалось собрать 5200 евро, которые были переданы больнице 16 декабря 2025 года. Больница использует эти средства для приобретения аппарата для диализа, что улучшит лечение детей и качество предоставляемой медицинской помощи. Члены бригады подарили больнице детскую одежду, подушки и другие предметы для самых маленьких пациентов. Солдаты 2-й бригады также оказали помощь своему бывшему коллеге, который в результате автомобильной аварии оказался прикован к инвалидному креслу. Не только во время галопрограммы, посвященной чествованию выдающихся людей в рамках конкурса «Военный подвиг года», но и на протяжении многих лет мы узнаем, что у словацких вооруженных сил много замечательных друзей в нашем обществе. Не только в Словакии, но и по другую сторону реки Моравы в Чехии. Почетным лауреатом в категории «Друг вооруженных сил» стал Ян Дашовский из города Иванчицы.
2: Это, в подстате, такой, про меня, не, рекнем, некий звлаштный чин.
0: В моем восприятии особенный поступок всегда должен исходить изнутри человека, немного от сердца. Я по-прежнему воспринимаю Чехословакию как единое целое, и в Словакии у меня друзей не меньше, чем в Чехии. Когда я был со своим другом Даниэлом Змеко, начальником генерального штаба в Словакии, мы решали проблему, как сделать жизнь более комфортной для детей, чьи родители, например, не вернулись с военной миссии. В этом контексте у меня возникла идея, что было бы здорово предоставить этим детям возможность посетить такое прекрасное место, как Тенерифе, где у меня есть недвижимость. Я организовал для них проживание там, чтобы эти дети тоже могли испытать что-то приятное и радостное в своей жизни. Поэтому я думаю, что то, что было задумано в начале года за чашкой кофе с генералом Змеко, принесло положительный результат.
1: Вы также делаете достойную работу. Вы чтите память наших чехословацких пилотов, сражавшихся в составе британских королевских военно-воздушных сил, и собираете экспонаты. Ваш музей генерала Эмила Бочика – яркий пример того, как не следует забывать эту часть истории.
0: Я думаю, что историю нужно помнить, потому что все мы видим, в каком состоянии находится сегодня мир. По сути, нашему поколению невероятно повезло, что оно, можно сказать, не пережило ни одного военного конфликта, который бы непосредственно затронул нас. Однако наши родители, некоторые из них родились до Второй мировой войны, некоторые сразу после нее, а наши бабушки и дедушки пережили, например, обе мировые войны. Думаю, нам не нужно далеко заглядывать в историю. Мне лично посчастливилось познакомиться с некоторыми из этих солдат, и никто из них не жаловался на то, что им пришлось идти на службу. Они пошли и выполняли свой долг, и именно благодаря им мы сегодня здесь.
1: Павел Витко, ныне главный редактор журнала «Оборона», когда-то принимал участие в подготовке первых лет проведения конкурса «Военный подвиг года». Ему удалось наладить контакты с коллегами, интересующимися военной тематикой, и вместе они сформировали уникальное жюри. Оно отбирало номинантов и определяло первых лауреатов. Кого он лично номинировал на премию в этом году?
3: Пан майор Мицишин доказал нашу отвагу, а уж с-под льду...
0: Я номинировал майора Мицишина, которому удалось найти в себе мужество и вытащить тонущего ребенка из-под льда. В такой ситуации бывает так, что мать может буквально оцепенеть, как и в этом случае. Она просто не в состоянии была действовать. Более того, с ней был второй ребенок. Майор Мицишин увидел их издалека и, услышав сильный всплеск воды, сразу понял, что одного ребенка уже не видно. Он прыгнул в замерзшую реку и спас ему жизнь. В этом году я также номинировал Мартина Корчука, руководителя музея Холокоста в Сераде. В первую очередь потому, что он дает нам представление о том, что происходило здесь во время Второй мировой войны на территории тогдашнего словацкого государства по отношению к нашим согражданам-евреям. О том, что многие из них также участвовали в словацком национальном восстании. Не менее важно и то, что Мартин пытается наладить сотрудничество с солдатами. Они посещают музей в Сераде, который также служит учебным центром для старшеклассников, для различных рабочих групп, для историков. Этот музей под его руководством сотрудничает с нашим военно-историческим институтом и музеем Словацкого национального восстания.
1: В число номинантов на премию в конкурсе «Военный подвиг года» был и подполковник Любомир Павук с авиабазы в поселке Кухиня. На исключительно высоком профессиональном уровне он выполнил планирование, управление и реализацию сотрудничества вооруженных сил Словакии при съемках и производстве голливудского фильма «Мир в огне». Фильм, режиссером которого является Джей Джей Перри, с Дэйвом Батистой, Сэмюэлем Джексоном и Ольгой Куриленко в главных ролях, вышел в сентябре 2025 года. Научно-фантастический боевик снимался в нескольких местах по всей Словакии с участием нескольких сотен профессиональных военных и десятков единиц военной техники. Благодаря своему ответственному, систематическому и скоординированному подходу, Любомир Павук внес значительный вклад в бесперебойное проведение съемок, а также в позитивное и достойное представление вооруженных сил Словакии на международном уровне.
0: Сюжет фильма разворачивается в апокалиптическом мире, где так называемого Джейка, охотника за сокровищами, нанял король Артур, чтобы тот добыл Мону Лизу. Но в данном случае Мона Лиза оказалась не картиной, а атомной бомбой. И речь идет о спасении мира.
1: Во время съемок фильма вы познакомились с легендами голливудского кино.
0: Да, это был невероятный опыт и захватывающее ощущение. Я очень ценю это. Не каждый день выпадает такая возможность. Я познакомился с Сэмюэлем Джексоном, Дэйвом Батистой, Ольгой Куриленко. А также, если говорить о каскадерах, там были очень важные фигуры из голливудской сферы. Я также появился в сюжете фильма в небольшой роли одного из военных гвардейцев короля Артура. Я играл гвардейца, охранявшего замок в городе Галич.
1: Звание лауреата конкурса «Военный подвиг 2025 года» в категории «Спасение жизни» получил рядовой Штефан Штешняк из 22-го разведывательного полка.
0: Я обнаружил раненого соседа, который сильно истекал кровью. Честно говоря, сначала я не понимал, что делаю, не помнил никаких инструкций, но интуитивно делал все необходимое и в итоге все сделал правильно. Это награда, конечно, огромная честь для меня, но это также подтверждение того, что то, что мне дали и чему меня научили вооруженные силы, я смог применить на практике.
1: Среди почетных гостей, не упустивших возможности поприветствовать и поблагодарить современных героев, был и Томаш Валашек, депутат Национального совета Словацкой Республики.
0: Это удивительные истории. Конечно, я здесь не в первый раз. Я слышал их несколько раз, и в них всегда чувствуется невероятная сила. Прежде всего, это напоминает мне кое-что из того, что я пережил когда-то во время обучения в Национальных силах обороны. Искреннее желание солдат служить своей родине, в самом истинном смысле этого слова, сегодня это идея часто используется в корыстных целях, особенно политиками. Но в солдатах я вижу эту первозданную чистоту и исполнение истинной миссии. То, что на самом деле речь идет о ситуациях, когда Родина требует их самоотдачи, и нигде я не чувствую этого в такой чистой форме, как именно здесь.
1: Что бы вы пожелали тем, кто захочет последовать примеру этих современных героев?
0: Я бы посоветовал им не колебаться, вступать в вооруженные силы или в силы национальной обороны. Сегодня у заинтересованных есть два задания. законных варианты. Я сам прошел подготовку силы национальной обороны. Я считал это своего рода долгом перед Родиной, а также способом сохранить семейное наследие. Мой дед был профессиональным солдатом-артиллеристом, служил в Нитре, а также участвовал в словацком национальном восстании. Если сегодня молодые люди хотят попробовать себя в военной службе и понять ее положительное значение, у них есть несколько вариантов, и им не следует колебаться.
1: И не только на этот призыв сотни современных патриотов уже откликнулись и прошли базовую подготовку в вооруженных силах на военном полигоне под названием «Турецкий Ворх». Кульминацией этой подготовки является торжественная военная присяга.
0: Существует огромное количество героических историй, которые ежедневно переживают военные, служа обществу. Без всякого преувеличения словацкое общество может гордиться ими. Эти истории не только заслуживают признания, но и вдохновляют и мотивируют других обычных людей в обществе придерживаться жизненных ценностей самоотверженности, мужества и служения людям.
4: Радио Словакия International.
0: Дорогие друзья, в нашем втором сегодняшнем праздничном сюжете мы предлагаем вашему вниманию разговор Ирины Сечиковой с Натальей Балановой, председателем Координационного совета Организации российских соотечественников Словакии.
5: Сейчас держим в руках журнал, относительно небольшой, не толстая эта книга, но очень содержательная. Вот как вам удалось подобрать эти материалы? Потому что все материалы основываются на архивных данных. Это не фантазии, чистая правда.
6: Этот журнал является спецвыпуском, и вот эта брошюра «Общая победа, общая память», идея ее возникла уже давно. Мы хотели это выпустить в год 80-летия Великой Победы. Материалы, которые здесь представлены, так как вы и сказали, они прорабатывают, они собирались долгое время. То есть часть материалов легла из выставки, которую мы подготовили к 80-летию освобождения от фашизма. Там были представлены именно те материалы, которые здесь частично использованы. Сама выставка готовилась около 2 лет. Это была работа добровольная наших соотечественников, организаций, помощь от словацких общественных организаций, клубов военной истории. Некоторые материалы, которые нам нужно было иметь, они были из архивов. Эти материалы к нам попали, мы могли их использовать. Также участвовали ученые, человек, который занимается вопросом именно Второй мировой войны, освобождения от фашизма, доцент Йозеф Бистрицкий.
5: Словак.
6: Да, с российской стороны у нас был профессор Засорин, который также занимается этой темой. И главное сейчас, я так понимаю, его направление — это фальсификация истории. Очень материалы проработанные, они действительно использовали только архивные данные. Там нет никаких придумок, нет никаких Википедии и так далее. Это работа ученых, энтузиастов, поисковиков, потому что здесь у нас несколько разделов в этой брошюре.
5: Какие главные разделы?
6: В начале журнала, конечно, мы показываем, как это возникло в Словакии. Поскольку рассчитан у нас на Словакию, освобождение Словакии от фашизма, эта брошюра, в начале это, естественно, возникновение партизанского движения. Не все, может быть, знают, но партизанское движение помогали организовывать советские граждане. То есть это были и военнопленные, бежавшие из плена и оставшиеся в Словакии бороться с фашизмом. Это были специальные группы, которые были переброшены для организации этого движения. Конечно же, у нас обязательно здесь есть раздел о словацком национальном восстании. Эти материалы нам предоставил писатель, военный историк Марсел Маняк. Тоже словак. Тоже очень интересный материал. Следующая тема — это первый чехословацкий армейский корпус. Как вы знаете, он был сформирован в Советском Союзе. И очень интересные материалы, опять же, были представлены профессором Быстрицким и Мирославом Ондрашем, полковником в отставке и председателем Союза борцов-антифашистов в Тренчине. Тут была показана история освобождения Словакии. Конечно, большое событие — это Карпатско-Дуклинская наступательная операция. По источникам архивным, здесь у нас в наших публикациях как архивные фотографии используются во всем журнале, во всей этой брошюре, так и карты, и современные фотографии. Вот еще одна интересная судьба героя-освободителя Словакии. Где-то полтора года назад, может быть, два, мне позвонила председатель Союза русских в Братиславе Марина Ватилигова и попросила связаться с человеком из России, который хотел узнать, где захоронен его предок, поскольку в архивах было написано, что он захоронен в Словакии. Так мы связались с Владимиром Чигризовым, который мне рассказал о своем отце, где он воевал, он где-то захоронен в Словакии. Конечно же, с помощью посольства мы разыскали, где захоронен. Оказывается, там уже есть и памятник, там уже есть и памятная доска, и нужно было новую доску поставить, обновить, вписать там имя и так далее. В общем, вот это все у нас проходило где-то в течение 2 лет. Потомок смог приехать лично, участвовать. И вот это была такая трогательная история, поскольку нашел своего предка человек здесь, в Словакии, о котором помнят, которого знают, которого там в этом населенном пункте почитают как героя. Такая история, мы ее тоже включили в нашу брошюру.
7: Потрясающе, что вы рассказываете. Проходит десятилетие после этих безумных, кровавых, страшных боев. И, несмотря ни на что, об этих людях помнят, им отдают дань памяти, и вот эти могилки не остаются безымянными, за ними ухаживают. Я человек, который не причастен к этому ко всему, я не представляю, я вот на месте этих потомков себя там чувствовала.
6: Вы знаете, это настолько трогательно. Я уже много лет занимаюсь именно мемориальным направлением, потому что это мое. Конечно, уже лет 10, наверное. За это время у нас очень крепкие связи возникли, дружеские, со словаками, которые занимаются этой военной историей. Это люди, которые действительно, это для них вот такой смысл. Они где-то работают, вот смысл жизни вот этот.
7: А чем вы это объясняете? Почему так происходит? Почему кому-то совершенно все равно махнет рукой, а кто-то вот так, с таким чистым сердцем этим занимается?
6: Может быть, потому что этих людей, у них у самих их предки, они тоже были или в сопротивлении, или участниками словацкого национального восстания, или в партизанах. Даже вот у многих, поскольку они уже делятся своими историями, например, были партизаны, а когда пришла Красная Армия, они вступили в ряды Красной Армии. То есть, и они с гордостью говорят, мой отец был красноармейцем. Вот представляете? А вот молодые, потому что не только это поколение, скажем, 60, 50, 40, но есть и молодые люди. Конечно, их не так много, но тем не менее они есть. Это очень ценно для нас, потому что наши бойцы, которые освобождали, они не забыты. И вот то, что делают эти люди, это невозможно передать словами. Вы знаете, когда читаешь эти истории, мне еще 5 лет назад, наверное, послали перевести, попросили, опять же, в рамках вот этой дружбы, можешь перевести, нам нужно послать в архив в России, вот у нас есть такое имя, правильно, неправильно, откуда мы нашли вот такую могилу. Это как раз мы тоже о нем здесь пишем, это Первушин Яков. Я это переводила, потому что это нужно было послать. И вы знаете, когда я дошла до момента, когда описывали, именно когда уже было опознание, то есть это уже после войны, да, и вот сухая такая форма патологоанатом, или кто этим занимается, что мужчина 192 сантиметра высокий, отверстие от пулевого ранения в затылке. Я не могла, я рыдала, потому что мне вот вдруг этот молодой высокий мужчина встал перед глазами, и я вот это все представила. Вот вы представляете, насколько? Не знаю, может быть, если человек раз вот это где-то прожил, он, наверное, уже это не оставляет. И вот эти люди, я думаю, они что-то, может быть, прожили такое, и они не оставляют. И мы нашли, вот потом это... Я не знала, для кого я это перевожу. А через несколько лет мы познакомились с этим прекрасным поисковиком, это Славомир Фиалко, который как раз... И он не знал, потому что через 10-е руки это ко мне попало перевести. И я не знала, что это для него. И я знаю сейчас, какие вот люди. Поэтому, я говорю, это мои очень большие друзья, и я с огромным уважением, почтением к ним отношусь.
7: Вы знаете, огромный пласт материала поднят, и вот он уместился на такой небольшой площади, если можно так сказать. Ведь у вас, наверное, была очень сложная работа, потому что сколько нужно было исключить материала, чтобы донести это вот самое-самое главное?
6: Очень много. Конечно, мы хотели бы, чтобы эта публикация была, она может быть и на 100 страниц, и еще будет о чем говорить. Но, тем не менее, вот самая большая проблема была, это сжать материал, действительно, показать, рассказать его, чтобы это было доступно, понятно, чтобы это могло использоваться. И мы надеемся, что пройдет какое-то время и все-таки будет использоваться где-то и как в помощь к учебным пособиям. Потому что здесь история. История Словакии, история освобождения Словакии от фашизма. Молодым людям это неплохо бы знать, потому что кто-то знает, кто-то нет. Вот на это она нацелена. То есть тут факты, тут документы, фотографии исторические. Нет ничего, чтобы можно было двусмысленно понимать. Интересный раздел у нас тут есть «Судьбы героев освободителей Словакии». Об этих судьбах нам написали, и мы работали очень тесно с поисковиками в Словакии, которые занимаются именно вот этой работой. Они в свое свободное время разыскивают имена, устанавливают на неизвестных захоронениях, за которыми ухаживают. Они находят родственников потом этих погибших солдат, с ними в контакте, заботятся об этих могилках, то есть сохраняют эту память. Это очень ценно, потому что это люди, это обычные люди. То есть это не их работа, они все это делают в свое время, действительно. Есть у нас также и о предках наших соотечественников. То есть девочка, которая у нас здесь живет, ее дедушка освобождал Словакию. Это тоже очень замечательно. Ну и также, конечно, у нас есть фотографии новые. Это с 2025 года, где показано и рассказано, как проходят мероприятия памятные в разных городах, не только в Братиславе, во всех практически городах, где мы приходим к могилам, к памятникам, где мы вспоминаем наших бойцов, положивших жизни за освобождение Словакии от фашизма.
8: То есть нашу беседу я могу закончить очень коротко. Память обо всем этом живет в народе.
6: Да, в Словакии это определенно так.

Ну вот и все, дорогие наши слушатели, наша праздничная программа подошла к концу. Всех вас с праздником, всем мира и добра. В эфире с вами были Андрей Шевченко и Абдул Арут. До новых встреч в эфире.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Уважаемые друзья, здравствуйте. В эфире ежедневный получасовой выпуск Международного радио Словакии. У микрофона Братиславской студии вас приветствует Андрей Шевченко, за звукооператорским пультом Абдул Арут. Вначале разрешите ознакомить вас с содержанием сегодняшней праздничной программы. Наша программа посвящена одному из самых главных праздников во всем мире. Это День Победы над фашизмом. В Словакии, как и в большинстве европейских государств, День Победы отмечают 8 мая. Поэтому в нашу праздничную программу мы включили материалы, посвященные этому событию. В нашем первом сюжете мы расскажем о лауреатах премии «Военный подвиг» 2025 года в Словакии. Из года в год, на протяжении уже 29 лет, это мероприятие представляет историю о человечности, мужестве и героизме наших сограждан в военной форме, а также многих из тех, кто помогает распространять доброе имя словацких солдат. Позвольте выразить искреннюю благодарность многолетнему военному корреспонденту словацкого радио Мирославу Минару за его сотрудничество и неоценимые советы при подготовке этого материала. Ну а затем мы предложим вашему вниманию разговор Ирины Сычиковой с Натальей Балановой, председателем Координационного совета Организации российских соотечественников в Словакии. «Общая победа, общая память» – так называется спецвыпуск журнала, подготовленного нашей гостьей и ее коллегами. В брошюре, посвященной теме освобождения Словакии от фашизма, представлены в том числе истории героев-партизан, участвующих в словацком национальном восстании. Дорогие наши слушатели, вот такую программу мы подготовили для вас на сегодня. Оставайтесь с нами, оставайтесь с Международным радио Словакии. Приятного вам прослушивания.
0: Радио Словакия Интернешнл.
1: 29 лет назад в редакции тогдашнего армейского радиовещательного отдела Словацкого радио был создан конкурс «Военный подвиг года». Из года в год мероприятие представляет историю о человечности, мужестве и героизме наших сограждан в военной форме, а также многих из тех, кто помогает распространять доброе имя словацких солдат.
2: Военный подвиг года имеет 4 категории – помощь обществу, друг вооруженных сил, спасение жизни и служение Родине. Год назад лауреатами в категории «Помощь обществу» стали солдаты-инженеры из города Серить. Награду их преемникам, военным 2-й воздушной бригады «Взволине», вручил во время недавнего торжественного вечера, посвященного лауреатам конкурса «Военный подвиг 2025 года», командир инженерного батальона, старший сержант Йозеф Блахов.
1: Каждая из историй, из которых мы выбирали лауреата, была наполнена сильными эмоциями, и во время торжественного вечера чувствовалось, насколько общественность действительно ценит помощь со стороны нас, солдат, в том числе в виде слов благодарности, а также награды. Однако я бы не назвал это завершенным удовлетворением, поскольку каждый из нас, солдат, хочет и дальше бескорыстно помогать обществу. Мы стараемся подготовить больше военнослужащих, которые помогут нам показать общественности, что военнослужащие — это люди, совершенно добрые дела. Меня очень приятно удивило, что награду получили представители военно-воздушных сил. Они рассказали мне всю свою историю во время личного разговора, и меня она очень тронула. Это действительно удивительные люди, потому что за их замыслом стоит огромная работа, чтобы добиться успеха, собрать деньги и затем пожертвовать их на благотворительность.
2: В 2025 году военнослужащие 2-й бригады военно-воздушных сил «Взволине» в очередной раз показали, что форма – это не только символ силы, но и гуманности гражданской ответственности.

0: ответственности. Их деятельность принесла радость туда, где она больше всего необходима. Главной благотворительной инициативой стал сбор средств для детской факультетской больницы с поликлиникой в Банско-Бистрице. В рамках добровольного рождественского сбора им удалось собрать 5200 евро, которые были переданы больнице 16 декабря 2025 года. Больница использует эти средства для приобретения аппарата для диализа, что улучшит лечение детей и качество предоставляемой медицинской помощи. Члены бригады подарили больнице детскую одежду, подушки и другие предметы для самых маленьких пациентов. Солдаты 2-й бригады также оказали помощь своему бывшему коллеге, который в результате автомобильной аварии оказался прикован к инвалидному креслу. Не только во время галопрограммы, посвященной чествованию выдающихся людей в рамках конкурса «Военный подвиг года», но и на протяжении многих лет мы узнаем, что у словацких вооруженных сил много замечательных друзей в нашем обществе. Не только в Словакии, но и по другую сторону реки Моравы, в Чехии. Почетным лауреатом в категории «Друг вооруженных сил» стал Ян Дашовский из города Иванчицы.
1: Это, в подстате, такой, про меня, они не, рекнеме, некий звлаштный чин.
2: В моем восприятии особенный поступок всегда должен исходить изнутри человека, немного от сердца. Я по-прежнему воспринимаю Чехословакию как единое целое, и в Словакии у меня друзей не меньше, чем в Чехии. Когда я был со своим другом Даниэлом Змеко, начальником генерального штаба в Словакии, мы решали проблему, как сделать жизнь более комфортной для детей, чьи родители, например, не вернулись с военной миссии. В этом контексте у меня возникла идея, что было бы здорово предоставить этим детям возможность посетить такое прекрасное место, как Тенерифе, где у меня есть недвижимость. Я организовал для них проживание там, чтобы эти дети тоже могли испытать что-то приятное и радостное в своей жизни. Поэтому я думаю, что то, что было задумано в начале года за чашкой кофе с генералом Змеко, принесло положительный результат.
0: Вы также делаете достойную работу. Вы чтите память наших чехословацких пилотов, сражавшихся в составе британских королевских военно-воздушных сил, и собираете экспонаты. Ваш музей генерала Эмила Бочика – яркий пример того, как не следует забывать эту часть истории.
2: Я думаю, что историю нужно помнить, потому что все мы видим, в каком состоянии находится сегодня мир. По сути, нашему поколению невероятно повезло, что оно, можно сказать, не пережило ни одного военного конфликта, который бы непосредственно затронул нас. Однако наши родители, некоторые из них родились до Второй мировой войны, некоторые сразу после нее, а наши бабушки и дедушки пережили, например, обе мировые войны. Думаю, нам не нужно далеко заглядывать в историю. Мне лично посчастливилось познакомиться с некоторыми из этих солдат, и никто из них не жаловался на то, что им пришлось идти на службу. Они пошли и выполняли свой долг, и именно благодаря им мы сегодня здесь».
0: Павел Витко, ныне главный редактор журнала «Оборона», когда-то принимал участие в подготовке первых лет проведения конкурса «Военный подвиг года». Ему удалось наладить контакты с коллегами, интересующимися военной тематикой, и вместе они сформировали уникальное жюри. Оно отбирало номинантов и определяло первых лауреатов. Кого он лично номинировал на премию в этом году?
3: Пан майор Мичишин доказал нашу отвагу, а уж спод льду.
2: Я номинировал майора Мичишина, которому удалось найти в себе мужество и вытащить тонущего ребенка из-под льда. Такая ситуация бывает так, что мать может буквально оцепенеть, как и в этом случае. Она просто не в состоянии была действовать. Более того, с ней был второй ребенок. Майор Мичишин увидел их издалека и, услышав сильный всплеск воды, сразу понял, что одного ребенка уже не видно. Он прыгнул в замерзшую реку и спас ему жизнь. В этом году я также номинировал Мартина Корчука, руководителя музея Холокоста в Сероде. В первую очередь потому, что он дает нам представление о том, что происходило здесь во время Второй мировой войны на территории тогдашнего словацкого государства по отношению к нашим согражданам евреям. О том, что многие из них также участвовали в словацком национальном восстании. Не менее важно и то, что Мартин пытается наладить сотрудничество с солдатами. Они посещают музей в Сероде, который также служит учебным центром для старшеклассников, для различных рабочих групп, для историков. Этот музей под его руководством сотрудничает с нашим военно-историческим институтом и музеем Словацкого национального восстания.
0: В число номинантов на премию в конкурсе «Военный подвиг года» был и подполковник Любомир Павук с авиабазы в поселке Кухиня. На исключительно высоком профессиональном уровне он выполнил планирование, управление и реализацию сотрудничества вооруженных сил Словакии при съемках и производстве голливудского фильма «Мир в огне». Фильм, режиссером которого является Джей Джей Перри, с Дэйвом Батистой, Самуэлем Джексоном и Ольгой Куриленко в главных ролях, вышел в сентябре 2025 года. Научно-фантастический боевик снимался в нескольких местах по всей Словакии с участием нескольких сотен профессиональных военных и десятков единиц военной техники. Благодаря своему ответственному, систематическому и скоординированному подходу Любомир Павук внес значительный вклад в бесперебойное проведение съемок, а также в позитивное и достойное представление вооруженных сил Словакии на международном уровне.
4: О чем шло, власне, где я засаден до апокалиптического света?
2: Сюжет фильма разворачивается в апокалиптическом мире, где так называемого Джейка, охотника за сокровищами, нанял король Артур, чтобы тот добыл Мону Лизу. Но в данном случае Мона Лиза оказалась не картиной, а атомной бомбой. И речь идет о спасении мира.
0: Во время съемок фильма вы познакомились с легендами голливудского кино.
2: Да, это был невероятный опыт и захватывающее ощущение. Я очень ценю это. Не каждый день выпадает такая возможность. Я познакомился с Сэмюэлем Джексоном, Дэйвом Батистой, Ольгой Куриленко. А также, если говорить о каскадерах, там были очень важные фигуры из голливудской сферы. Я также появился в сюжете фильма в небольшой роли одного из военных гвардейцев короля Артура. Я играл гвардейца, охранявшего замок в городе Галич.
0: Звание лауреата конкурса «Военный подвиг 2025 года» в категории «Спасение жизни» получил рядовой Штефан Шчешняк из 22-го разведывательного полка.
2: Я обнаружил раненого соседа, который сильно истекал кровью. Честно говоря, сначала я не понимал, что делаю, не помнил никаких инструкций, но интуитивно делал все необходимое и в итоге все сделал правильно. Эта награда, конечно, огромная честь для меня, но это также подтверждение того, что то, что мне дали и чему меня научили вооруженные силы, я смог применить на практике.
0: Среди почетных гостей, не упустивших возможности поприветствовать и поблагодарить современных героев, был и Томаш Валашек, депутат Национального совета Словацкой Республики.
2: Это удивительные истории. Конечно, я здесь не в первый раз. Я слышал их несколько раз, и в них всегда чувствуется невероятная сила. Прежде всего, это напоминает мне кое-что из того, что я пережил когда-то во время обучения в Национальных силах обороны. Искреннее желание солдат служить своей родине, в самом истинном смысле этого слова, сегодня это идея часто используется в корыстных целях, особенно политиками. Но в солдатах я вижу эту первозданную чистоту и исполнение истинной миссии. То, что на самом деле речь идет о ситуациях, когда Родина требует их самоотдачи, и нигде я не чувствую этого в такой чистой форме, как именно здесь.
0: Что бы вы пожелали тем, кто захочет последовать примеру этих современных героев?
4: Не вагайте, придайтесь до озброенных сил, або до народных оборонных сил.
2: Я бы посоветовал им не колебаться, вступать в вооруженные силы или в силы национальной обороны. Сегодня у заинтересованных есть два законных варианта. Я сам прошел подготовку силы национальной обороны. Я считал это своего рода долгом перед Родиной, а также способом сохранить семейное наследие. Мой дед был профессиональным солдатом-артиллеристом, служил в Нитре, а также участвовал в Словацком национальном восстании. Если сегодня молодые люди хотят попробовать себя в военной службе и понять ее положительное значение, у них есть несколько вариантов, и им не следует колебаться.
0: И не только на этот призыв сотни современных патриотов уже откликнулись и прошли базовую подготовку в вооруженных силах на военном полигоне под названием «Турецкий Ворх». Кульминацией этой подготовки является торжественная военная присяга.
2: Существует огромное количество героических историй, которые ежедневно переживают военные, служа обществу. Без всякого преувеличения словацкое общество может гордиться ими. Эти истории не только заслуживают признания, но и вдохновляют и мотивируют других обычных людей в обществе придерживаться жизненных ценностей самоотверженности, мужества и служения людям.
5: Радио Словакия International.
2: Дорогие друзья, в нашем втором сегодняшнем праздничном сюжете мы предлагаем вашему вниманию разговор Ирины Сечиковой с Натальей Балановой, председателем Координационного совета Организации российских соотечественников Словакии.
6: Сейчас держим в руках журнал, относительно небольшой, не толстая эта книга –
7: но очень содержательное. Вот как вам удалось подобрать эти материалы? Потому что все материалы основываются на архивных данных. Это не фантазии, чистая правда.
8: Этот журнал является спецвыпуском, и вот эта брошюра «Общая победа, общая память», идея ее возникла уже давно. Мы хотели это выпустить в год 80-летия Великой Победы. Материалы, которые здесь представлены, так как вы и сказали, они прорабатывались, они собирались долгое время. То есть часть материалов легла из выставки, которую мы подготовили к 80-летию освобождения от фашизма. Там были представлены именно те материалы, которые здесь частично использованы. Сама выставка готовилась около 2 лет. Это была работа добровольная наших соотечественников, организаций, помощь от словацких общественных организаций, клубов военной истории. Некоторые материалы, которые нам нужно было иметь, они были из архивов. Эти материалы к нам попали, мы могли их использовать. Также участвовали ученые, человек, который занимается вопросом именно Второй мировой войны, освобождения от фашизма, доцент Йозеф Бистрицкий.
7: Словак.
8: Да, с российской стороны у нас был профессор Засорин, который также занимается этой темой. И главное сейчас, я так понимаю, его направление — это фальсификация истории. Очень материалы проработанные, они действительно использовали только архивные данные. Там нет никаких придумок, нет никаких Википедии и так далее. Это работа ученых, энтузиастов, поисковиков, потому что здесь у нас несколько разделов в этой брошюре.
7: Какие главные разделы?
8: В начале журнала, конечно, мы показываем, как это возникло в Словакии. Поскольку рассчитан у нас на Словакию, освобождение Словакии от фашизма, эта брошюра, в начале это, естественно, возникновение партизанского движения. Не все, может быть, знают, но партизанское движение помогали организовывать советские граждане. То есть это были и военнопленные, бежавшие из плена и оставшиеся в Словакии бороться с фашизмом. Это были специальные группы, которые были переброшены для организации этого движения. Конечно же, у нас обязательно здесь есть раздел о Словацком национальном восстании. Эти материалы нам предоставил писатель, военный историк Марсел Маняк, тоже словак. Тоже очень интересный материал. Следующая тема — это первый чехословацкий армейский корпус. Как вы знаете, он был сформирован в Советском Союзе. И очень интересные материалы, опять же, были представлены профессором Быстрицким и Мирославом Ондрашем, полковником в отставке и председателем Союза борцов-антифашистов в Тренчине. Тут была показана история освобождения Словакии. Конечно, большое событие — это Карпатско-Дуклинская наступательная операция. По источникам архивным, здесь у нас в наших публикациях как архивные фотографии используются во всем журнале, во всей этой брошюре, так и карты, и современные фотографии. Вот еще одна интересная судьба героя-освободителя Словакии. Где-то 1,5 года назад, может быть, 2, мне позвонила председатель Союза русских в Братиславе Марина Ватилигова и попросила связаться с человеком из России, который хотел узнать, где захоронен его предок, поскольку в архивах было написано, что он захоронен в Словакии. Так мы связались с Владимиром Чигризовым, который мне рассказал о своем отце, где он воевал, он где-то захоронен в Словакии. Конечно же, с помощью посольства мы разыскали, где захоронен. Оказывается, там уже есть и памятник, там уже есть и памятная доска, и нужно было новую доску поставить, обновить, вписать там имя и так далее. В общем, вот это все у нас проходило где-то в течение 2 лет. Потомок смог приехать лично, участвовать. И вот это была такая трогательная история, поскольку нашел своего предка человек здесь, в Словакии, о котором помнят, которого знают, которые там в этом населенном пункте почитают как героя. Такая история, мы ее тоже включили в нашу брошюру.
7: Потрясающе, что вы рассказываете. Проходит десятилетие после этих безумных, кровавых, страшных боев. И, несмотря ни на что, об этих людях помнят, им отдают дань памяти, и вот эти могилки не остаются безымянными. За ними ухаживают. Я человек, который не причастен к этому, ко всему, я не представляю. Я вот на месте этих потомков себя там чувствовала.
8: Вы знаете, это настолько трогательно. Я уже много лет занимаюсь именно мемориальным направлением, потому что, ну, это мое. Конечно, уже лет 10, наверное. За это время у нас очень крепкие связи возникли, дружеские, со словаками, которые занимаются этой военной историей. Это люди, которые действительно... Это для них вот такой смысл. Они где-то работают, но вот смысл жизни вот этот.
7: А чем вы это объясняете? Почему так происходит? Почему кому-то совершенно все равно махнет рукой, а кто-то вот так, с таким чистым сердцем этим занимается?
8: Может быть, потому что этих людей... У них у самих, их предки, они тоже были или в сопротивлении, или участниками словацкого национального восстания, или в партизанах. Даже вот у многих, ну, поскольку они уже делятся своими историями, например, были партизаны, а когда пришла Красная Армия, они вступили в ряды Красной Армии. То есть, и они с гордостью говорят, мой отец был красноармейцем. Вот представляете, а вот молодые, потому что не только это поколение, скажем, 60, 50, 40, но есть и молодые люди, конечно, их не так много, но тем не менее они есть. Это очень ценно для нас, потому что наши бойцы, которые освобождали, они не забыты. И вот то, что делают эти люди, это невозможно передать словами. Вы знаете, когда читаешь эти истории, мне еще лет 5 назад, наверное, послали, ну, перевести, попросили, опять же, в рамках вот этой дружбы, можешь перевести, нам нужно послать в архив в России, вот у нас есть такое имя, правильно, неправильно, откуда мы вот нашли вот такую могилу. Это как раз мы тоже о нем здесь пишем, это Первушин Яков. Я это переводила, потому что это нужно было послать. И вы знаете, когда вот я дошла до момента, когда описывали, именно когда уже было опознание, то есть это уже после войны, да, и вот сухая такая форма патологоанатомов, или кто этим занимается, что мужчина 192 сантиметра высокий, отверстие от пулевого ранения в затылке. Я не могла, я рыдала, потому что мне вот вдруг этот молодой, высокий мужчина встал перед глазами, и я вот это все представила. Вот вы представляете, насколько? Не знаю, может быть, если человек раз вот это где-то прожил, он, наверное, же это не оставляет. И вот эти люди, я думаю, они что-то, может быть, прожили такое, и они не оставляют. И мы нашли, вот потом это... Я не знала, для кого я это перевожу. А через несколько лет мы познакомились с этим прекрасным поисковиком, это Славомир Фиалка, который как раз... И он не знал, потому что через десятые руки это ко мне попало перевести. И я не знала, что это для него. И я знаю сейчас, какие вот люди. Поэтому, говорю, это мои очень большие друзья, и я с огромным уважением, почтением к ним отношусь.
7: Вы знаете, огромный пласт материала поднят. И вот он уместился на такой небольшой площади, если можно так сказать. Ведь у вас, наверное, была очень сложная работа, потому что сколько нужно было исключить материала, чтобы донести это вот самое-самое главное?
8: Очень много. Конечно, мы хотели бы, чтобы эта публикация была. Она, может быть, и на 100 страниц. И еще будет о чем говорить. Но, тем не менее, вот самая большая проблема была — это сжать материал. Действительно, показать его, чтобы это было доступно, понятно, чтобы это могло использоваться, и мы надеемся, что пройдет какое-то время, и все-таки будет использоваться где-то и как в помощь к учебным пособиям. Потому что здесь история. История Словакии, история освобождения Словакии от фашизма. Молодым людям это неплохо бы знать, потому что кто-то знает, кто-то нет. Вот на это она нацелена. То есть тут факты... Тут документы, фотографии, исторические. Нет ничего, чтобы можно было двусмысленно понимать. Интересный раздел у нас тут есть «Судьбы героев-освободителей Словакии». Об этих судьбах нам написали, и мы работали очень тесно с поисковиками в Словакии, которые занимаются именно вот этой работой. Они в свое свободное время разыскивают имена, устанавливают на неизвестных захоронениях, за которыми ухаживают. Они находят родственников потом этих погибших солдат, с ними в контакте, заботятся об этих могилках, то есть сохраняют эту память. Это очень ценно, потому что это люди, это обычные люди. То есть это не их работа, они все это делают в свое время, действительно. Есть у нас также и о предках наших соотечественников. То есть девочка, которая у нас здесь живет, ее дедушка освобождал Словакию. Это тоже очень замечательно. Ну и также, конечно, у нас есть фотографии новые. Это с 2025 года, где показано и рассказано, как проходят мероприятия такие памятные в разных городах, не только в Братиславе, во всех практически городах, где мы приходим к могилам, к памятникам, где мы вспоминаем наших бойцов, положивших жизни за освобождение Словакии от фашизма.
7: То есть нашу беседу я могу закончить очень коротко. Память обо всем этом живет в народе.
8: Да, в Словакии это определенно так.

Ну вот и все, дорогие наши слушатели, наша праздничная программа подошла к концу. Всех вас с праздником, всем мира и добра. В эфире с вами были Андрей Шевченко и Абдул Арут. До новых встреч в эфире.

0: нашем первом сюжете мы расскажем о лауреатах премии «Военный подвиг» 2025 года в Словакии. Из года в год, на протяжении уже 29 лет, это мероприятие представляет историю о человечности, мужестве и героизме наших сограждан в военной форме, а также многих из тех, кто помогает распространять доброе имя словацких солдат. Позвольте выразить искреннюю благодарность многолетнему военному корреспонденту Словацкого радио Мирославу Минару за его сотрудничество и неоценимые советы при подготовке этого материала. Ну а затем мы предложим вашему вниманию разговор Ирины Сечиковой с Натальей Балановой, председателем Координационного совета Организации российских соотечественников в Словакии. «Общая победа, общая память» – так называется спецвыпуск журнала, подготовленного нашей гостьей и ее коллегами. В брошюре, посвященной теме освобождения Словакии от фашизма, представлены в том числе истории героев-партизан, участвующих в словацком национальном восстании. Дорогие наши слушатели, вот такую программу мы подготовили для вас на сегодня. Оставайтесь с нами, оставайтесь с Международным радио Словакии. Приятного вам прослушивания.
1: Радио Словакия International.
0: 29 лет назад в редакции тогдашнего армейского радиовещательного отдела Словацкого радио был создан конкурс «Военный подвиг года». Из года в год мероприятие представляет историю о человечности, мужестве и героизме наших сограждан в военной форме, а также многих из тех, кто помогает распространять доброе имя словацких солдат.
2: Военный подвиг года имеет 4 категории – помощь обществу, друг вооруженных сил, спасение жизни и служение Родине. Год назад лауреатами в категории «Помощь обществу» стали солдаты-инженеры из города Серить. Награду их преемникам, военным 2-й воздушной бригады «Взволине», вручил во время недавнего торжественного вечера, посвященного лауреатам конкурса «Военный подвиг 2025 года», командир инженерного батальона, старший сержант Йозеф Блахо.
0: Каждая из историй, из которых мы выбирали лауреата, была наполнена сильными эмоциями, и во время торжественного вечера чувствовалось, насколько общественность действительно ценит помощь со стороны нас, солдат, в том числе в виде слов благодарности, а также награды. Однако я бы не назвал это завершенным удовлетворением, поскольку каждый из нас, солдат, хочет и дальше бескорыстно помогать обществу. Мы стараемся подготовить больше военнослужащих, которые помогут нам показать общественности, что военнослужащие – это люди, совершающие добрые дела. Меня очень приятно удивило, что награду получили представители военно-воздушных сил. Они рассказали мне всю свою историю во время личного разговора, и меня она очень тронула. Это действительно удивительные люди, потому что за их замыслом стоит огромная работа, чтобы добиться успеха, собрать деньги и затем пожертвовать их на благотворительность.
2: В 2025 году военнослужащие 2-й бригады военно-воздушных сил «Взволине» в очередной раз показали, что форма – это не только символ силы, но и гуманности и гражданской ответственности. Их деятельность принесла радость туда, где она больше всего необходима. Главной благотворительной инициативой стал сбор средств для детской факультетской больницы с поликлиникой в Банско-Бистрице. В рамках добровольного рождественского сбора им удалось собрать 5200 евро, которые были переданы больнице 16 декабря 2025 года. Больница использует эти средства для приобретения аппарата для диализа, что улучшит лечение детей и качество предоставляемой медицинской помощи. Члены бригады подарили больнице детскую одежду, подушки и другие предметы для самых маленьких пациентов. Солдаты 2-й бригады также оказали помощь своему бывшему коллеге, который в результате автомобильной аварии оказался прикован к инвалидному креслу. Не только во время галопрограммы, посвященной чествованию выдающихся людей в рамках конкурса «Военный подвиг года», но и на протяжении многих лет мы узнаем, что у словацких вооруженных сил много замечательных друзей в нашем обществе. Не только в Словакии, но и по другую сторону реки Моравы в Чехии. Почетным лауреатом в категории «Друг вооруженных сил» стал Ян Дашовский из города Иванчицы.
3: Это, в подстате, такой, про меня они не, рекнеме, некий звлаштный чин.
0: В моем восприятии особенный поступок всегда должен исходить изнутри человека, немного от сердца. Я по-прежнему воспринимаю Чехословакию как единое целое, и в Словакии у меня друзей не меньше, чем в Чехии. Когда я был со своим другом Даниэлом Змеко, начальником генерального штаба в Словакии, мы решали проблему, как сделать жизнь более комфортной для детей, чьи родители, например, не вернулись с военной миссии. В этом контексте у меня возникла идея, что было бы здорово предоставить этим детям возможность посетить такое прекрасное место, как Тенерифе, где у меня есть недвижимость. Я

0: организовал для них проживание там, чтобы эти дети тоже могли испытать что-то приятное и радостное в своей жизни. Поэтому я думаю, что то, что было задумано в начале года за чашкой кофе с генералом Змеко, принесло положительный результат.
1: Вы также делаете достойную работу. Вы чтите память наших чехословацких пилотов, сражавшихся в составе британских королевских военно-воздушных сил, и собираете экспонаты. Ваш музей генерала Эмила Бочика – яркий пример того, как не следует забывать эту часть истории.
0: Я думаю, что историю нужно помнить, потому что все мы видим, в каком состоянии находится сегодня мир. По сути, нашему поколению невероятно повезло, что оно, можно сказать, не пережило ни одного военного конфликта, который бы непосредственно затронул нас. Однако наши родители, некоторые из них родились до Второй мировой войны, некоторые сразу после нее. А наши бабушки и дедушки пережили, например, обе мировые войны. Думаю, нам не нужно далеко заглядывать в историю. Мне лично посчастливилось познакомиться с некоторыми из этих солдат, и никто из них не жаловался на то, что им пришлось идти на службу. Они пошли и выполняли свой долг. И именно благодаря им мы сегодня здесь.
1: Павел Витко, ныне главный редактор журнала «Оборона», когда-то принимал участие в подготовке первых лет проведения конкурса «Военный подвиг года». Ему удалось наладить контакты с коллегами, интересующимися военной тематикой, и вместе они сформировали уникальное жюри. Оно отбирало номинантов и определяло первых лауреатов, кого он лично номинировал на премию в этом году.
2: Пан майор Мичишин доказал нашу отвагу, а уж спод льду.
0: Я номинировал майора Мичишина, которому удалось найти в себе мужество и вытащить тонущего ребенка из-под льда. В такой ситуации бывает так, что мать может буквально оцепенеть, как и в этом случае. Она просто не в состоянии была действовать. Более того, с ней был второй ребенок. Майор Мичишин увидел их издалека и, услышав сильный всплеск воды, сразу понял, что одного ребенка уже не видно. Он прыгнул в замерзшую реку и спас ему жизнь. В этом году я также номинировал Мартина Корчука, руководителя музея Холокоста в Сероде. В первую очередь потому, что он дает нам представление о том, что происходило здесь во время Второй мировой войны на территории тогдашнего словацкого государства по отношению к нашим согражданам евреям. О том, что многие из них также участвовали в словацком национальном восстании. Не менее важно и то, что Мартин пытается наладить сотрудничество с солдатами. Они посещают музей в Сероде, который также служит учебным центром для старшеклассников, для различных рабочих групп, для историков. Этот музей под его руководством сотрудничает с нашим военно-историческим институтом и музеем Словацкого национального восстания.
1: В число номинантов на премию в конкурсе «Военный подвиг года» был и подполковник Любомир Павук с авиабазы в поселке Кухиня. На исключительно высоком профессиональном уровне он выполнил планирование, управление и реализацию сотрудничества вооруженных сил Словакии при съемках и производстве голливудского фильма «Мир в огне». Фильм, режиссером которого является Джей Джей Перри, с Дэйвом Батистой, Самуэлем Джексоном и Ольгой Куриленко в главных ролях, вышел в сентябре 2025 года. Научно-фантастический боевик снимался в нескольких местах по всей Словакии с участием нескольких сотен профессиональных военных и десятков единиц военной техники. Благодаря своему ответственному, систематическому и скоординированному подходу Любомир Павук внес значительный вклад в бесперебойное проведение съемок, а также в позитивное и достойное представление вооруженных сил Словакии на международном уровне.
0: Сюжет фильма разворачивается в апокалиптическом мире, где так называемого Джейка, охотника за сокровищами, нанял король Артур, чтобы тот добыл Мону Лизу. Но в данном случае Мона Лиза оказалась не картиной, а атомной бомбой. И речь идет о спасении мира.
1: Во время съемок фильма вы познакомились с легендами голливудского кино.
0: Да, это был невероятный опыт и захватывающее ощущение. Я очень ценю это. Не каждый день выпадает такая возможность. Я познакомился с Сэмюэлем Джексоном, Дэйвом Батистой, Ольгой Куриленко. А также, если говорить о каскадерах, там были очень важные фигуры из голливудской сферы. Я также появился в сюжете фильма в небольшой роли одного из военных гвардейцев короля Артура. Я играл гвардейца, охранявшего замок в городе Галич.
1: Звание лауреата конкурса «Военный подвиг 2025 года» в категории «Спасение жизни» получил рядовой Штефан Штешняк из 22-го разведывательного полка.
0: Я обнаружил раненого соседа, который сильно истекал кровью. Честно говоря, сначала я не понимал, что делаю, не помнил никаких инструкций, но интуитивно делал все необходимое и в итоге все сделал правильно. Эта награда, конечно, огромная честь для меня, но это также подтверждение того, что то, что мне дали и чему меня научили вооруженные силы, я смог применить на практике.
1: Среди почетных гостей, не упустивших возможности поприветствовать и поблагодарить современных героев, был и Томаш Валашек, депутат Национального совета Словацкой Республики.
0: Это удивительные истории. Конечно, я здесь не в первый раз. Я слышал их несколько раз, и в них всегда чувствуется невероятная сила. Прежде всего, это напоминает мне кое-что из того, что я пережил когда-то во время обучения в Национальных силах обороны. Искреннее желание солдат служить своей родине, в самом истинном смысле этого слова, сегодня это идея часто используется в корыстных целях, особенно политиками. Но в солдатах я вижу эту первозданную чистоту и исполнение истинной миссии. То, что на самом деле речь идет о ситуациях, когда Родина требует их самоотдачи, и нигде я не чувствую этого в такой чистой форме, как именно здесь.
1: Что бы вы пожелали тем, кто захочет последовать примеру этих современных героев?
3: Не вагайте, придайтесь до озброенных сил, або на народных оборонных сил.
0: Я бы посоветовал им не колебаться, вступать в вооруженные силы или в силы национальной обороны. Сегодня у заинтересованных есть два законных варианта. Я сам прошел подготовку силы национальной обороны. Я считал это своего рода долгом перед Родиной, а также способом сохранить семейное наследие. Мой дед был профессиональным солдатом, артиллеристом, служил в Нитре, а также участвовал в Словацком национальном восстании. Если сегодня молодые люди хотят попробовать себя в военной службе и понять ее положительное значение, у них есть несколько вариантов, и им не следует колебаться.
1: И не только на этот призыв сотни современных патриотов уже откликнулись и прошли базовую подготовку в вооруженных силах на военном полигоне под названием «Турецкий Ворх». Кульминацией этой подготовки является торжественная военная присяга.
0: Существует огромное количество героических историй, которые ежедневно переживают военные, служа обществу. Без всякого преувеличения словацкое общество может гордиться ими. Эти истории не только заслуживают признания, но и вдохновляют и мотивируют других обычных людей в обществе придерживаться жизненных ценностей самоотверженности, мужества и служения людям.
4: Радио Словакия International.
0: Дорогие друзья, в нашем втором сегодняшнем праздничном сюжете мы предлагаем вашему вниманию разговор Ирины Сечиковой с Натальей Балановой, председателем Координационного совета Организации российских соотечественников Словакии.
5: Сейчас держим в руках журнал, относительно небольшой, не толстая эта книга, но очень содержательная. Вот как вам удалось подобрать эти материалы? Потому что все материалы основываются на архивных данных. Это не фантазии, чистая правда.
6: Этот журнал является спецвыпуском. И вот эта брошюра «Общая победа, общая память», идея ее возникла уже давно. Мы хотели это выпустить в год 80-летия Великой Победы. Материалы, которые здесь представлены, так как вы и сказали, они прорабатывают, они собирались долгое время. То есть часть материалов легла из выставки, которую мы подготовили к 80-летию освобождения от фашизма. Там были представлены именно те материалы, которые здесь частично использованы. Сама выставка готовилась около 2 лет. Это была работа добровольная наших соотечественников, организаций, помощь от словацких общественных организаций, клубов военной истории. Некоторые материалы, которые нам нужно было иметь, они были из архивов. Эти материалы к нам попали, мы могли их использовать. Также участвовали ученые, человек, который занимается вопросом именно Второй мировой войны, освобождения от фашизма, доцент Йозеф Бистрицкий.
5: Словак.
6: Да, с российской стороны у нас был профессор Засорин, который также занимается этой темой. И главное сейчас, я так понимаю, его направление — это фальсификация истории. Очень материалы проработанные, они действительно использовали только архивные данные. Там нет никаких придумок, нет никаких Википедии и так далее. Это работа ученых, энтузиастов, поисковиков, потому что здесь у нас несколько разделов в этой брошюре.
5: Какие главные разделы?
6: В начале журнала, конечно, мы показываем, как это возникло в Словакии. Поскольку рассчитан у нас на Словакию, освобождение Словакии от фашизма, эта брошюра, в начале это, естественно, возникновение партизанского движения. Не все, может быть, знают, но партизанское движение помогали организовывать советские граждане. То есть это были и военнопленные, бежавшие из плена и оставшиеся в Словакии бороться с фашизмом. Это были специальные группы, которые были переброшены для организации этого движения. Конечно же, у нас обязательно здесь есть раздел о Словакском национальном восстании. Эти материалы нам предоставил писатель, военный историк Марсел Маняк, тоже словак. Тоже очень интересный материал. Следующая тема – это первый чехословацкий армейский корпус. Как вы знаете, он был сформирован в Советском Союзе. И очень интересные материалы, опять же, были представлены профессором Быстрицким и Мирославом Ондрашем, полковником в отставке и председателем Союза борцов-антифашистов в Тренчине. Тут была показана история освобождения Словакии. Конечно, большое событие – это Карпатско-Дуклинская наступательная операция. По источникам архивным, здесь у нас в наших публикациях как архивные фотографии используются во всем журнале, во всей этой брошюре, так и карты, и современные фотографии. Вот еще одна интересная судьба героя-освободителя Словакии. Где-то полтора года назад, может быть, два, мне позвонила председатель Союза русских в Братиславе Марина Ватилигова и попросила связаться с человеком из России, который хотел узнать, где захоронен его предок, поскольку в архивах было написано, что он захоронен в Словакии. Так мы связались с Владимиром Чигризовым, который мне рассказал о своем отце, где он воевал, он где-то захоронен в Словакии. Конечно же, с помощью посольства мы разыскали, где захоронен. Оказывается, там уже есть и памятник, там уже есть и памятная доска, и нужно было новую доску поставить, обновить, вписать там имя и так далее. В общем, вот это все у нас проходило где-то в течение 2 лет. Потомок смог приехать лично, участвовать. И вот это была такая трогательная история, поскольку нашел своего предка человек здесь, в Словакии, о котором помнят, которого знают, которые там в этом населенном пункте почитают как героя. Такая история, мы ее тоже включили в нашу брошюру.
7: Потрясающе, что вы рассказываете. Проходит десятилетие после этих безумных, кровавых, страшных боев. И, несмотря ни на что, об этих людях помнят, им отдают дань памяти, и вот эти могилки не остаются безымянными, за ними ухаживают. Я человек, который не причастен к этому ко всему, я не представляю, бы я вот на месте этих потомков себя там чувствовала.
6: Вы знаете, это настолько трогательно. Я уже много лет занимаюсь именно мемориальным направлением, потому что это мое. Конечно, уже 10 лет, наверное. За это время у нас очень крепкие связи возникли, дружеские, со словаками, которые занимаются этой военной историей. Это люди, которые действительно, это для них вот такой смысл. Они где-то работают, но вот смысл жизни вот этот.
7: А чем вы это объясняете? Почему так происходит? Почему кому-то совершенно все равно махнет рукой, а кто-то вот так, с таким чистым сердцем этим занимается?
6: Может быть, потому что этих людей, у них у самих их предки, они тоже были или в сопротивлении, или участниками Словацкого национального восстания, или в партизанах. Даже вот у многих, поскольку они уже делятся своими историями, например, были партизаны, а когда пришла Красная Армия, они вступили в ряды Красной Армии. То есть, и они с гордостью говорят, мой отец был красноармейцем. Вот представляете? А вот молодые, потому что не только это поколение, скажем, 60, 50, 40, но есть и молодые люди. Конечно, их не так много, но тем не менее они есть. Это очень ценно для нас, потому что наши бойцы, которые освобождали, они не забыты. И вот то, что делают эти люди, это невозможно передать словами. Вы знаете, когда читаешь эти истории, мне еще 5 лет назад, наверное, послали перевести, попросили, опять же, в рамках вот этой дружбы, можешь перевести, нам нужно послать в архив в России, вот у нас есть такое имя, правильно, неправильно, откуда мы нашли вот такую могилу. Это как раз мы тоже о нем здесь пишем, это Первушин Яков. Я это переводила, потому что это нужно было послать. И вы знаете, когда я дошла до момента, когда описывали, именно когда уже было опознание, то есть это уже после войны, да, и вот сухая такая форма патологоанатом или кто этим занимается, что мужчина 192 сантиметра высокий, отверстие от пулевого ранения в затылке, Я не могла, я рыдала, потому что мне вот вдруг этот молодой высокий мужчина встал перед глазами, и я вот это все представила. Вот вы представляете, насколько? Не знаю, может быть, если человек раз вот это где-то прожил, он, наверное, же это не оставляет. И вот эти люди, я думаю, они что-то, может быть, прожили такое, и они не оставляют. И мы нашли его. Вот потом этот... Я не знала, для кого я это перевожу. А через несколько лет мы познакомились с этим прекрасным поисковиком. Это Славомир Фиалка, который как раз... И он не знал, потому что через десятые руки это ко мне попало перевести. И я не знала, что это для него. И я знаю сейчас, какие вот люди. Поэтому, я говорю, это мои очень большие друзья. И я с огромным уважением, почтением к ним отношусь.
7: Вы знаете, огромный пласт материала поднят, и вот он уместился на такой небольшой площади, если можно так сказать. Ведь у вас, наверное, была очень сложная работа, потому что сколько нужно было исключить материала, чтобы донести это вот самое-самое главное?
6: Очень много. Конечно, мы хотели бы, чтобы эта публикация была, она может быть и на 100 страниц, и еще будет о чем говорить. Но, тем не менее, вот самая большая проблема была — это сжать материал, действительно, показать его, чтобы это было доступно, понятно, чтобы это могло использоваться, и мы надеемся, что пройдет какое-то время и все-таки будет использоваться где-то и как в помощь к учебным пособиям. Потому что здесь история. История Словакии, история освобождения Словакии от фашизма. Молодым людям это неплохо бы знать, потому что кто-то знает, кто-то нет. Вот на это она нацелена. То есть тут факты, тут документы, фотографии исторические. Нет ничего, чтобы можно было двусмысленно понимать. Интересный раздел у нас тут есть «Судьбы героев-освободителей Словакии». Об этих судьбах нам написали, и мы работали очень тесно с поисковиками в Словакии, которые занимаются именно вот этой работой. Они в свое свободное время разыскивают имена, устанавливают на неизвестных захоронениях, за которыми ухаживают. Они находят родственников потом этих погибших солдат, с ними в контакте, заботятся об этих могилках, то есть сохраняет эту память. Это очень ценно, потому что это люди, это обычные люди. То есть это не их работа, они все это делают в свое время, действительно. Есть у нас также и о предках наших соотечественников. То есть девочка, которая у нас здесь живет, ее дедушка освобождал Словакию. Это тоже очень замечательно. Ну и также, конечно, у нас есть фотографии новые. Это с 2025 года, где показано и рассказано, как проходят мероприятия памятные в разных городах, не только в Братиславе, во всех практически городах, где мы приходим к могилам, к памятникам, где мы вспоминаем наших бойцов, положивших жизни за освобождение Словакии от фашизма.
7: То есть нашу беседу я могу закончить очень коротко. Память обо всем этом живет в народе.
6: Да, в Словакии это определенно так.

Ну вот и все, дорогие наши слушатели, наша праздничная программа подошла к концу. Всех вас с праздником, всем мира и добра. В эфире с вами были Андрей Шевченко и Абдул Арут. До новых встреч в эфире.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Уважаемые друзья, здравствуйте. В эфире ежедневный получасовой выпуск Международного радио Словакии. У микрофона Братиславской студии вас приветствует Андрей Шевченко, за звукооператорским пультом Абдуларут. Вначале разрешите ознакомить вас с содержанием сегодняшней праздничной программы. Наша программа посвящена одному из самых главных праздников во всем мире. Это День Победы над фашизмом. В Словакии, как и в большинстве европейских государств, День Победы отмечают 8 мая. Поэтому в нашу праздничную программу мы включили материалы, посвященные этому событию. В нашем первом сюжете мы расскажем о лауреатах премии «Военный подвиг» 2025 года в Словакии. Из года в год, на протяжении уже 29 лет, это мероприятие представляет историю о человечности, мужестве и героизме наших сограждан в военной форме, а также многих из тех, кто помогает распространять доброе имя словацких солдат. Позвольте выразить искреннюю благодарность многолетнему военному корреспонденту словацкого радио Мирославу Минару за его сотрудничество и неоценимые советы при подготовке этого материала. Ну а затем мы предложим вашему вниманию разговор Ирины Сечиковой с Натальей Балановой, председателем Координационного совета Организации российских соотечественников Словакии. «Общая победа, общая память» – так называется спецвыпуск журнала, подготовленного нашей гостьей и ее коллегами. В брошюре, посвященной теме освобождения Словакии от фашизма, представлены в том числе истории героев-партизан, участвующих в словацком национальном восстании. Дорогие наши слушатели, вот такую программу мы подготовили для вас на сегодня. Оставайтесь с нами, оставайтесь с Международным радио Словакии. Приятного вам прослушивания.
0: Радио Словакия Интернешнл.

0: Лауреатами в категории «Помощь обществу» стали солдаты-инженеры из города Серить. Награду их преемникам, военным 2-й воздушной бригады «Взволине», вручил во время недавнего торжественного вечера, посвященного лауреатам конкурса «Военный подвиг 2025 года», командир инженерного батальона, старший сержант Йозеф Блаха.
1: Каждая из историй, из которых мы выбирали лауреата, была наполнена сильными эмоциями, и во время торжественного вечера чувствовалось, насколько общественность действительно ценит помощь со стороны нас, солдат, в том числе в виде слов благодарности, а также награды. Однако я бы не назвал это завершенным удовлетворением, поскольку каждый из нас, солдат, хочет и дальше бескорыстно помогать обществу. Мы стараемся подготовить больше военнослужащих, которые помогут нам показать общественности, что военнослужащие — это люди, совершающие добрые дела. Меня очень приятно удивило, что награду получили представители военно-воздушных сил. Они рассказали мне всю свою историю во время личного разговора, и меня она очень тронула. Это действительно удивительные люди, потому что за их замыслом стоит огромная работа, чтобы добиться успеха, собрать деньги и затем пожертвовать их на благотворительность.
0: В 2025 году военнослужащие 2-й бригады военно-воздушных сил «Взволине» в очередной раз показали, что форма – это не только символ силы, но и гуманности, гражданской ответственности. Их деятельность принесла радость туда, где она больше всего необходима. Главной благотворительной инициативой стал сбор средств для детской факультетской больницы с поликлиникой в Банско-Бистрице. В рамках добровольного рождественского сбора им удалось собрать 5200 евро, которые были переданы больнице 16 декабря 2025 года. Больница использует эти средства для приобретения аппарата для диализа, что улучшит лечение детей и качество предоставляемой медицинской помощи. Члены бригады подарили больнице детскую одежду, подушки и другие предметы для самых маленьких пациентов. Солдаты 2-й бригады также оказали помощь своему бывшему коллеге, который в результате автомобильной аварии оказался прикован к инвалидному креслу. Не только во время галопрограммы, посвященной чествованию выдающихся людей в рамках конкурса «Военный подвиг года», но и на протяжении многих лет мы узнаем, что у словацких вооруженных сил много замечательных друзей в нашем обществе. Не только в Словакии, но и по другую сторону реки Моравы, в Чехии. Почетным лауреатом в категории «Друг вооруженных сил» стал Ян Дашовский из города Иванчицы.
2: Это, в подстате, такой, про меня, они не, рекнеме, некий звлаштный чин.
1: В моем восприятии особенный поступок всегда должен исходить изнутри человека, немного от сердца. Я по-прежнему воспринимаю Чехословакию как единое целое, и в Словакии у меня друзей не меньше, чем в Чехии. Когда я был со своим другом Даниэлом Змеко, начальником генерального штаба в Словакии, мы решали проблему, как сделать жизнь более комфортной для детей, чьи родители, например, не вернулись с военной миссии. В этом контексте у меня возникла идея, что было бы здорово предоставить этим детям возможность посетить такое прекрасное место, как Тенерифе, где у меня есть недвижимость. Я организовал для них проживание там, чтобы эти дети тоже могли испытать что-то приятное и радостное в своей жизни. Поэтому я думаю, что то, что было задумано в начале года за чашкой кофе с генералом Змеко, принесло положительный результат.
0: Вы также делаете достойную работу. Вы чтите память наших чехословацких пилотов, сражавшихся в составе британских королевских военно-воздушных сил, и собираете экспонаты. Ваш музей генерала Эмила Бочика – яркий пример того, как не следует забывать эту часть истории.
1: Я думаю, что историю нужно помнить, потому что все мы видим, в каком состоянии находится сегодня мир. По сути, нашему поколению невероятно повезло, что оно, можно сказать, не пережило ни одного военного конфликта, который бы непосредственно затронул нас. Однако наши родители, некоторые из них родились до Второй мировой войны, некоторые сразу после нее, а наши бабушки и дедушки пережили, например, обе мировые войны. Думаю, нам не нужно далеко заглядывать в историю. Мне лично посчастливилось познакомиться с некоторыми из этих солдат, и никто из них не жаловался на то, что им пришлось идти на службу. Они пошли и выполняли свой долг, и именно благодаря им мы сегодня здесь.
0: Павел Витко, ныне главный редактор журнала «Оборона», когда-то принимал участие в подготовке первых лет проведения конкурса «Военный подвиг года». Ему удалось наладить контакты с коллегами, интересующимися военной тематикой, и вместе они сформировали уникальное жюри. Оно отбирало номинантов и определяло первых лауреатов. Кого он лично номинировал на премию в этом году?
3: Pan майор Мичишин доказал нашу отвагу, а уж с под льду.
1: Я номинировал майора Мичишина, которому удалось найти в себе мужество и вытащить тонущего ребенка из-под льда. В такой ситуации бывает так, что мать может буквально оцепенеть, как и в этом случае. Она просто не в состоянии была действовать. Более того, с ней был второй ребенок. Майор Мичишин увидел их издалека и, услышав сильный всплеск воды, сразу

0: понял, что одного ребенка уже не видно. Он прыгнул в замерзшую реку и спас ему жизнь. В этом году я также номинировал Мартина Корчука, руководителя музея Холокоста в Сероде. В первую очередь потому, что он дает нам представление о том, что происходило здесь во время Второй мировой войны на территории тогдашнего словацкого государства по отношению к нашим согражданам-евреям. О том, что многие из них также участвовали в словацком национальном восстании. Не менее важно и то, что Мартин пытается наладить сотрудничество с солдатами. Они посещают музей в Сероде, который также служит учебным центром для старшеклассников, для различных рабочих групп, для историков. Этот музей под его руководством сотрудничает с нашим военно-историческим институтом и музеем Словацкого национального восстания.
1: В число номинантов на премию в конкурсе «Военный подвиг года» был и подполковник Любомир Павук с авиабазы в поселке Кухиня. На исключительно высоком профессиональном уровне он выполнил планирование, управление и реализацию сотрудничества вооруженных сил Словакии при съемках и производстве голливудского фильма «Мир в огне». Фильм, режиссером которого является Джей Джей Перри, с Дэйвом Батистой, Самуэлем Джексоном и Ольгой Куриленко в главных ролях, вышел в сентябре 2025 года. Научно-фантастический боевик снимался в нескольких местах по всей Словакии с участием нескольких сотен профессиональных военных и десятков единиц военной техники. Благодаря своему ответственному, систематическому и скоординированному подходу, Любомир Павук внес значительный вклад в бесперебойное проведение съемок, а также в позитивное и достойное представление вооруженных сил Словакии на международном уровне.
0: Сюжет фильма разворачивается в апокалиптическом мире, где так называемого Джейка, охотника за сокровищами, нанял король Артур, чтобы тот добыл Мону Лизу. Но в данном случае Мона Лиза оказалась не картиной, а атомной бомбой. И речь идет о спасении мира.
1: Во время съемок фильма вы познакомились с легендами голливудского кино.
0: Да, это был невероятный опыт и захватывающее ощущение. Я очень ценю это. Не каждый день выпадает такая возможность. Я познакомился с Сэмюэлем Джексоном, Дэйвом Батистой, Ольгой Куриленко. А также, если говорить о каскадерах, там были очень важные фигуры из голливудской сферы. Я также появился в сюжете фильма в небольшой роли одного из военных гвардейцев короля Артура. Я играл гвардейца, охранявшего замок в городе Галич.
1: Звание лауреата конкурса «Военный подвиг 2025 года» в категории «Спасение жизни» получил рядовой Штефан Штешняк из 22-го разведывательного полка.
0: Я обнаружил раненого соседа, который сильно истекал кровью. Честно говоря, сначала я не понимал, что делаю, не помнил никаких инструкций, но интуитивно делал все необходимое и в итоге все сделал правильно. Эта награда, конечно, огромная честь для меня, но это также подтверждение того, что то, что мне дали и чему меня научили вооруженные силы, я смог применить на практике.
1: Среди почетных гостей, не упустивших возможности поприветствовать и поблагодарить современных героев, был и Томаш Валашек, депутат Национального совета Словацкой Республики.
0: Это удивительные истории. Конечно, я здесь не в первый раз. Я слышал их несколько раз, и в них всегда чувствуется невероятная сила. Прежде всего, это напоминает мне кое-что из того, что я пережил когда-то во время обучения в Национальных силах обороны. Искреннее желание солдат служить своей родине, в самом истинном смысле этого слова, сегодня это идея часто используется в корыстных целях, особенно политиками. Но в солдатах я вижу эту первозданную чистоту и исполнение истинной миссии. То, что на самом деле речь идет о ситуациях, когда Родина требует их самоотдачи, и нигде я не чувствую этого в такой чистой форме, как именно здесь.
1: Что бы вы пожелали тем, кто захочет последовать примеру этих современных героев?
0: Я бы посоветовал им не колебаться, вступать в вооруженные силы или в силы национальной обороны. Сегодня у заинтересованных есть два законных варианта. Я сам прошел подготовку силы национальных обороны. Я считал это своего рода долгом перед Родиной, а также способом сохранить семейное наследие. Мой дед был профессиональным солдатом-артиллеристом, служил в Нитре, а также участвовал в Словацком национальном восстании. Если сегодня молодые люди хотят попробовать себя в военной службе и понять ее положительное значение, у них есть несколько вариантов, и им не следует колебаться.
1: И не только на этот призыв сотни современных патриотов уже откликнулись и прошли базовую подготовку в вооруженных силах на военном полигоне под названием «Турецкий Ворх». Кульминацией этой подготовки является торжественная военная присяга.
0: Существует огромное количество героических историй, которые ежедневно переживают военные, служа обществу. Без всякого преувеличения словацкое общество может гордиться ими. Эти истории не только заслуживают признания, но и вдохновляют и мотивируют других обычных людей в обществе придерживаться жизненных ценностей самоотверженности, мужества и служения людям.
2: Радио Словакия Интернешнл.
0: Дорогие друзья, в нашем втором сегодняшнем праздничном сюжете мы предлагаем вашему вниманию разговор Ирины Сычиковой с Натальей Балановой, председателем Координационного совета Организации российских соотечественников Словакии.
3: Сейчас держим в руках журнал, относительно небольшой, не толстая эта книга, но очень содержательная. Вот как вам удалось подобрать эти материалы? Потому что все материалы основываются на архивных данных. Это не фантазии, чистая правда.
4: Этот журнал является спецвыпуском, и вот эта брошюра «Общая победа, общая память», идея ее возникла уже давно. Мы хотели это выпустить в год 80-летия Великой Победы. Материалы, которые здесь представлены, так как вы и сказали, они прорабатываются, они собирались долгое время. То есть часть материалов легла из выставки, которую мы подготовили к 80-летию освобождения от фашизма. Там были представлены именно те материалы, которые здесь частично использованы. Сама выставка готовилась около 2 лет. Это была работа добровольная наших соотечественников, организаций, помощь от словацких общественных организаций, клубов военной истории. Некоторые материалы, которые нам нужно было иметь, они были из архивов. Эти материалы к нам попали, мы могли их использовать. Также участвовали ученые, человек, который занимается вопросом именно Второй мировой войны, освобождения от фашизма, доцент Йозеф Бистрицкий.
3: Словак.
4: Да, с российской стороны у нас был профессор Засорин, который также занимается этой темой. И главное сейчас, я так понимаю, его направление — это фальсификация истории. Очень материалы проработанные, они действительно использовали только архивные данные. Там нет никаких придумок, нет никаких Википедии и так далее. Это работа ученых, энтузиастов, поисковиков, потому что здесь у нас несколько разделов в этой брошюре.
3: Какие главные разделы?
4: В начале журнала, конечно, мы показываем, как это возникло в Словакии. Поскольку рассчитан у нас на Словакию, освобождение Словакии от фашизма, эта брошюра, в начале это, естественно, возникновение партизанского движения. Не все, может быть, знают, но партизанское движение помогали организовывать советские граждане. То есть это были и военнопленные, бежавшие из плена, и оставшиеся в Словакии бороться с фашизмом. Это были специальные группы, которые были переброшены для организации этого движения. Конечно же, у нас обязательно здесь есть раздел о Словацком национальном восстании. Эти материалы нам предоставил писатель, военный историк Марсел Маняк, тоже словак. Тоже очень интересный материал. Следующая тема — это первый чехословацкий армейский корпус. Как вы знаете, он был сформирован в Советском Союзе. И очень интересные материалы, опять же, были представлены профессором Быстрицким и Мирославом Ондрашем, полковником в отставке и председателем Союза борцов-антифашистов в Тренчине. Тут была показана история освобождения Словакии. Конечно, большое событие — это Карпатско-Дуклинская наступательная операция. По источникам архивным, здесь у нас в наших публикациях как архивные фотографии используются во всем журнале, во всей этой брошюре, так и карты, и современные фотографии. Вот еще одна интересная судьба героя-освободителя Словакии. Где-то 1.5 года назад, может быть, 2, мне позвонила председатель Союза русских в Братиславе Марина Ватилигова и попросила связаться с человеком из России, который хотел узнать, где захоронен его предок, поскольку в архивах было написано, что он захоронен в Словакии. Так мы связались с Владимиром Чегризовым, который мне рассказал о своем отце, где он воевал, он где-то захоронен в Словакии. Конечно же, с помощью посольства мы разыскали, где захоронен. Оказывается, там уже есть и памятник, там уже есть и памятная доска, и нужно было новую доску поставить, обновить, вписать там имя и так далее. В общем, вот это все у нас проходило где-то в течение 2 лет. Потомок смог приехать, лично участвовать. И вот это была такая трогательная история, поскольку нашел своего предка, человек здесь, в Словакии, о котором помнят, которого знают, которые там в этом населенном пункте почитают как героя. Такая история, мы ее тоже включили в нашу брошюру.
5: Потрясающе, что вы рассказываете. Проходит десятилетие после этих безумных, кровавых, страшных боев. И, несмотря ни на что, об этих людях помнят, им отдают дань памяти, и вот эти могилки не остаются безымянными, за ними ухаживают. Я человек, который не причастен к этому ко всему, я не представляю, бы я вот на месте этих потомков себя там чувствовала.
4: Вы знаете, это настолько трогательно. Я уже много лет занимаюсь именно мемориальным направлением, потому что это мое. Конечно, уже 10 лет, наверное. За это время у нас очень крепкие связи возникли, дружеские, со словаками, которые занимаются этой военной историей. Это люди, которые действительно, это для них вот такой смысл. Они где-то работают, но вот смысл жизни вот этот.
5: А чем вы это объясняете? Почему так происходит? Почему кому-то совершенно все равно махнет рукой, а кто-то вот так, с таким чистым сердцем этим занимается?
4: Может быть, потому что этих людей, у них у самих их предки, они тоже были или в сопротивлении, или участниками словацкого национального восстания, или в партизанах. Даже вот у многих, поскольку они уже делятся своими историями, например, были партизаны, а когда пришла Красная Армия, они вступили в ряды Красной Армии. То есть, и они с гордостью говорят, мой отец был красноармейцем. Вот представляете? А вот молодые, потому что не только это поколение, скажем, 60, 50, 40, но есть и молодые люди. Конечно, их не так много. Но, тем не менее, они есть. Это очень ценно для нас, потому что наши бойцы, которые освобождали, они не забыты. И вот то, что делают эти люди, это невозможно передать словами. Вы знаете, когда читаешь эти истории, мне еще 5 лет назад, наверное, послали, перевести, попросили. Опять же, в рамках вот этой дружбы. Можешь перевести, нам нужно послать в архив в России. Вот у нас есть такое имя, правильно, неправильно. Откуда мы нашли вот такую могилу? Это как раз мы тоже о нем здесь пишем. Это Первушин Яков. Я это переводила, потому что это нужно было послать. И вы знаете, когда я дошла до момента, когда описывали, именно когда уже было опознание, то есть это уже после войны, да, и вот сухая такая форма патологоанатомов или кто этим занимается, что мужчина 192 сантиметра высокий, отверстие от пулевого ранения в затылке. Я не могла, я рыдала, потому что мне вот вдруг этот молодой высокий мужчина встал перед глазами, и я вот это все представила. Вот вы представляете, насколько? Не знаю, может быть, если человек раз вот это где-то прожил, он, наверное, уже это не оставляет. И вот эти люди, я думаю, они что-то, может быть, прожили такое, и они не оставляют. И мы нашли, вот потом это... Я не знала, для кого я это перевожу. А через несколько лет мы познакомились с этим прекрасным поисковиком, это Славомир Фиалка, который как раз... И он не знал, потому что через 10-е руки это ко мне попало перевести. И я не знала, что это для него. И я знаю сейчас, какие вот люди. Поэтому, я говорю, это мои очень большие друзья, и я с огромным уважением, почтением к ним отношусь.
5: Вы знаете, огромный пласт материала поднят, и вот он уместился на такой небольшой площади, если можно так сказать. Ведь у вас, наверное, была очень сложная работа, потому что сколько нужно было исключить материала, чтобы донести это вот самое-самое главное?
4: Очень много. Конечно, мы хотели бы, чтобы эта публикация была, она может быть и на 100 страниц, и еще будет о чем говорить. Но, тем не менее, вот самая большая проблема была, это сжать материал, действительно, показать его, чтобы это было доступно, понятно, чтобы это могло использоваться, и мы надеемся, что пройдет какое-то время и все-таки будет использоваться где-то и как в помощь к учебным пособиям. Потому что здесь история. История Словакии, история освобождения Словакии от фашизма. Молодым людям это неплохо бы знать, потому что кто-то знает, кто-то нет. Вот на это она нацелена. То есть тут факты, тут документы, фотографии, исторические. Нет ничего, чтобы можно было двусмысленно понимать. Интересный раздел у нас тут есть — судьбы героев-освободителей Словакии. Об этих судьбах нам написали, и мы работали очень тесно с поисковиками в Словакии, которые занимаются именно вот этой работой. Они в свое свободное время разыскивают имена, устанавливают на неизвестных захоронениях, за которыми ухаживают. Они находят родственников потом этих погибших солдат, с ними в контакте, заботятся об этих могилках, то есть сохраняют эту память. Это очень ценно, потому что это люди, это обычные люди. То есть это не их работа, они все это делают в свое время, действительно. Есть у нас также и о предках наших соотечественников. То есть девочка, которая у нас здесь живет, ее дедушка освобождал Словакию. Это тоже очень замечательно. Ну и также, конечно, у нас есть фотографии новые. Это с 2025 года, где показано и рассказано, как проходят мероприятия памятные в разных городах, не только в Братиславе, во всех практически городах, где мы приходим к могилам, к памятникам, где мы вспоминаем наших бойцов, положивших жизни за освобождение Словакии от фашизма.
5: То есть нашу беседу я могу закончить очень коротко. Память обо всем этом живет в народе.
4: Да, в Словакии это определенно так.

Ну вот и все, дорогие наши слушатели, наша праздничная программа подошла к концу. Всех вас с праздником, всем мира и добра. В эфире с вами были Андрей Шевченко и Абдул Арут. До новых встреч в эфире.

0: и не залива.
1: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Словакии из Братиславы. У микрофона Владимир Веселов, за звукорежиссерским пультом Абдулгани Арут. Как всегда, в начале выпуска несколько слов о содержании нашей сегодняшней программы. Сначала субботний калейдоскоп, в котором мы рассказываем об интересных фактах из истории Словакии и событиях ее сегодняшней культурной, духовной и общественной жизни. Затем в рамках рубрики «Сокровищницы словацкой архитектуры» мы поговорим об архитектурно-художественном объединении «ВАЛ». Вот такие сюжеты ожидают вас, друзья, в нашем субботнем выпуске. Надеемся, что они вам понравятся, и вы останетесь с нами до конца передачи. Желаем вам приятного прослушивания.
2: Субботний калейдоскоп.
1: День Европы наряду с флагом, гимном, девизом и единой валютой является одним из ключевых символов Европейского Союза. История его празднования восходит к 9 мая 1950 года, когда Роберт Шуман представил свой знаменитый план создания организованной Европы – пространства сотрудничества, способного обеспечить долгосрочный мир на континенте. Именно декларация Шумана стала отправной точкой европейской интеграции, а сам праздник превратился в ежегодное напоминание о ценности, на которых строится Европейский Союз. Сегодня День Европы – это не только торжество исторической памяти, но и возможность почувствовать себя частью широкой европейской семьи. Он объединяет людей, институты и инициативы, формирующие современное европейское пространство. В 2026 году в Словакии основные мероприятия проходят с 7 по 11 мая в помещении Старого рынка Братиславы и в кинотеатре «Улыбка» города Кошице. Одним из партнеров праздника вновь стала сеть «Еврес Словакия», которая предоставляет гостям свои услуги и рассказывает о возможностях трудовой мобильности в Европе. Старый рынок в Братиславе 7 мая превратился в динамичное информационное и культурное пространство, где посетители смогли получить практические советы о работе и жизни в странах ЕС и Европейской экономической зоны. Консультанты ЕУРЕС отвечают на вопросы, делятся проверенной информацией и предлагают принять участие в интерактивных мероприятиях и конкурсах. Такой формат делает тему трудовой мобильности не абстрактной, а вполне осязаемой и доступной каждому. И в Кошице 11 мая гостей ждет насыщенная программа. Театральные постановки, творческие мастерские, кинопоказы и дискуссии о современных европейских проблемах. В рамках европейской деревни консультанты ЕУРЕС вновь представят свои услуги, расскажут о правах работников в Европейском Союзе, особенностях поиска работы за рубежом и важности хорошей подготовки перед переездом. ЕУРЕС уже многие годы помогает людям принимать взвешенные решения, касающиеся трудовой мобильности, предоставляя достоверные сведения о вакансиях, условиях жизни и работы, а также о правовых аспектах трудоустройства в других странах. Благодаря таким инициативам День Европы становится не только праздником, но и площадкой для реальных возможностей. Братиславский зоопарк открытый

организаций, включая Европейскую ассоциацию зоопарков и аквариумов, Союз чешских и словацких зоопарков, Международную ассоциацию зоопедагогов и Глобальную систему учета видов. Его ключевые задачи – это разведение животных, особенно редких и исчезающих, участие в программах реинтродукции, ветеринарная работа, научная работа и экологическое образование. Одним из ярких примеров успешной природоохранной деятельности стала реинтродукция зубра в Национальный парк Полонины. Еще более значимым международным проектом стала подготовка и отправка 3 беременных самок сахарского орикса в национальный парк Сиди-Туи в Тунисе, где вид был полностью утрачен. Со временем зоопарк значительно расширился и сегодня занимает площадь 96 гектаров. За десятилетия здесь появились десятки новых объектов. Павильон хищников, террариум и экзотариум, просторные вольеры для носорогов, жирафов, зебр, антилоп и кенгуру, живописные озера для фламинго и пеликанов, а также популярный дино-парк. Несмотря на серьезные испытания, утрату части территории из-за строительства инфраструктурных объектов и ограниченные финансовые возможности, зоопарк продолжал развиваться и присоединился к европейским программам сохранения видов. Сегодня в Братиславском зоопарке содержится без малого 1000 животных 176 видов, среди которых около 15 относятся к глобально исчезающим, такие как, например, желтощекий хохлатый гиббон и туркменский кулан. Особую ценность также представляют адакс, европейский зубр, карликовый бегемот, эдипов тамарин, лошадь пржевальского и другие редкие виды животных. Прошедший 2025 год стал для Братиславского зоопарка весьма непростым. Открытие сезона было значительно затруднено постановлением о закрытии зоопарка из-за распространения ящура. Зоопарк был закрыт примерно на 2 месяца, в период, который является ключевым с точки зрения посещаемости. Финансовые потери достигли примерно 500 000 евро. Вместе с тем, в прошлом году зоопарк продолжил улучшать условия содержания животных. На 2026 год руководство Братиславского зоопарка смотрит с осторожным оптимизмом. После затяжного периода, отмеченного разными испытаниями, в этом году ожидается стабильная работа без чрезвычайных ограничений. 10 мая 1904 года в Соединенных Штатах Америки были запатентованы изобретения словацкого изобретателя и пионера беспроводной связи Йозефа Мургаша, беспроводное телеграфное устройство и устройство для беспроводной передачи телеграмм. Патенты Мургаша были куплены компанией Universal Ether Company, базирующейся в Филадельфии, которая профинансировала строительство передающей станции в городе Уилкс-Барре. Йозеф Мургаш также неустанно трудился и над развитием беспроводной передачи электромагнитных волн, и к 1926 году запатентовал еще 11 изобретений. Патенты, полученные Мургашем, принесли ему мировое признание. Однако самое значительное открытие Йозефа Мургаша заключается в беспроводной передаче голосового сообщения в присутствии свидетелей. Впервые ему это удалось 27 апреля 1905 года, когда его экспериментальный сигнал принял исследователь Стенгер. 23 ноября 1905 года он организовал радиосвязь между городами Скрентон и Уилкс-Барре, находящимися на расстоянии 30 километров друг от друга. Тогда по радио смогли пообщаться мэры двух городов, которые подтвердили этот факт письменно. Во время Первой мировой войны Йозеф Мургаш принимал участие в создании и становлении единого государства чехов и словаков. Используя свои связи, он подготовил почву для переговоров в поддержку создания Чехословакии, которая должна была быть создана на основе соглашения от 30 мая 1918 года в Питтсбурге. Мургаш был одним из подписантов Питтсбургского соглашения. Он организовал сбор средств среди американских словаков, собрав 1 миллион долларов для основного валютного фонда Чехословакии. Йозеф Мургаш был известен и как страстный коллекционер. Он собрал крупные коллекции минералов и растений, а в его уникальной коллекции насекомых насчитывалось около 9000 экземпляров. В 1920 году он вернулся в Словакию. Йозеф Мургаш хотел обосноваться здесь навсегда и преподавать электротехнику в школе. Но власти не позволили ему это сделать, поэтому он вернулся в Соединенные Штаты Америки, где 11 мая 1930 года в Уилкс-Барре скончался в возрасте 66 лет. 10 мая 1970 года началось вещание второй программы словацкого телевидения. В 1970 году Чехословакия присоединилась к общеевропейской программе по колоризации телевещания. Цветное вещание требовало собственного технологического оснащения, поэтому на самом высоком государственном уровне было принято решение о создании второй программы телевизионного вещания. Уже 14 февраля 1970 года телевидение вело прямые цветные трансляции с чемпионата мира по горнолыжному спорту из Высоких Татр.
Первоначально смотреть вторую программу в Словакии могли лишь несколько тысяч человек, проживавших в зоне действия Братиславского телецентра «Камзик», а год спустя к ним добавились телезрители, находившиеся в

Действия дубникского передатчика на востоке Словакии. Распространение второй программы шло медленно. Владельцам старых типов телевизоров приходилось покупать различные конвертеры, чтобы настроиться на нее. Первые месяцы вещание осуществлялось только по вторникам, четвергам и воскресеньям. В 1972 году вещание осуществлялось уже 4 раза в неделю, а в 1973 году 5 дней. Аналогично развивалось и цветное вещание. Например, 15 ноября 1970 года по телевидению была показана первая постановка, записанная в цвете «Кармен Суита». Полноценное регулярное цветное вещание в Чехословакии началось 9 мая 1973 года, когда вторая программа уже охватывала около 43% территории Чехословакии и около 53% населения. В канун нового 1973 года впервые вся развлекательная программа на втором канале транслировалась в цвете. Однако цвет был не единственной целью второй программы. Предполагалось, что она будет прогрессивной, инновационной и позволит тестировать новые идеи, форматы и процедуры. Более того, вторая программа в Чешской и Словацкой республиках была разной, поэтому можно было говорить о двух национальных округах. Однако, несмотря на это, чехословацкое телевидение жестко контролировалось централизованно из Праги, и после многообещающих первоначальных амбиций вторая программа постепенно превратилась в склад для повторов и различных менее успешных телевизионных проектов, к которым автоматически предполагался низкий зрительский интерес. С тех пор ситуация существенно изменилась. Нынешний канал СТВР-2 представляет собой абсолютно современный программный сервис, в котором каждый зритель может найти программу или комплекс программ, которые соответствуют его потребностям, интересам, интеллектуальному или эмоциональному настрою. Сегодня он является не конкурентом Первому каналу, а его полноценной альтернативой. Это был субботний калейдоскоп, говорит Международное радио Словакии, у микрофона Владимир Веселов.

0: Радіо Словакія Інтернешнл.
1: В 1963 году в парижском издательстве «Робер Лафон» выходит книга известного французского архитектурного критика и теоретика градостроительства Мишеля Рагона «Где мы будем жить завтра». В русском переводе книга вышла в издательстве «Мир» в 1969 году под названием «Города будущего». В 1965 году Рагон публикует свой «Манифест международной группы перспективной архитектуры». Эти две работы приносят Мишелю Рагону всемирную известность и позволяют полностью посвятить себя выставочной кураторской деятельности и теоретически развивать идею перспективной архитектуры. В 1964 году в художественной галерее Лара Винчи на улице Сены в Париже, которой руководит дочь Мишеля Рагона Лилиан, состоялось знакомство частого посетителя галереи, основателя творческой группы «Новые реалисты» и одного из ведущих авторов миланского художественно-архитектурного журнала «Домус» Пьера Рестани со словацким художником-концептуалистом Алексом Млынарчиком. Эта встреча стала поистине судьбоносной. Рестани, которому были близки идеи Млынарчика, открыл словацкому художнику двери парижских галерей, ввел его в круг прогрессивных французских живописцев, теоретиков и критиков, познакомил с Мишелем Рагоном, рассказывает теоретик, видный специалист современного словацкого искусства Иван Янчар.
2: Я считаю, что Алекс Млынарчик, наряду с Миланом Добышем, является одной из живых легенд словацкого изобразительного искусства. Тогда, в первой половине 60-х годов, он действительно привнес нечто новое в мир искусства Словакии. Когда Алекс попал в Париж, миром правило абстрактное искусство. Именно благодаря ему к нам проникли идеи нового реализма, когда искусство сотрудничает с людьми, со зрителями, и зрители становятся непосредственными соавторами произведения искусства.
1: Огромное влияние на художественную деятельность Алекса Млынарчика и впоследствии объединения ВАЛ оказали знакомства и контакты, приобретенные им в Париже, продолжает Иван Янчар.
2: Конечно, особенно с Пьером Рестани, Мишелем Рагоном и другими такими же всемирно известными личностями. Сейчас, помимо прочего, я еще составляю библиографию Алекса Млынарчика. Это очень обширная работа, поскольку в нее войдут и статьи, опубликованные о нем и за рубежом, и в нашей стране. Совершенно удивительно, когда в статье какого-нибудь мирового теоретика читаешь, что выставка Алекса Млынарчика в Париже в 1967 году стала главным событием сезона.
1: В этом контексте особенно интересным является тот факт, что Алекс Млынарчик, человек, как говорится, из большого мира, начинает сотрудничать с двумя словацкими архитекторами, и вместе они создают поистине фантастические проекты, намного опередившие свое время.
2: Теперь представьте себе ситуацию начала 70-х годов. В Чехословакии Алекс Млынарчик входил в число нежелательных художников. Его работы нельзя было выставлять в государственных галереях, продавать или покупать. И вот в такой обстановке эти трое создают свой собственный свободный мир. Они прекрасно осознавали, что за свои проекты не получат ни копейки, и что выставлять эти проекты они тоже не смогут. И между тем, выполняли их со всей тщательностью. Причем над некоторыми из них они работали более 15 лет. Так что со всех точек зрения, работы объединения ВАЛ – это очень детальные и интересно проработанные проекты, которые действительно значительно опередили свое время. Опередили настолько, что трудно найти нечто подобное не только у нас, но и во всей Европе.
1: Сотрудничество Алекса Млынарчика, Веры Мецковой и Лая Кубковича началось в 1968 году, вне вторжения в Чехословакию советских войск и войск других братских социалистических стран. Объединение ВАЛ возникло в 1972 году, в период проведения в стране так называемой политики нормализации. Деятельность объединения продолжалась до 1989 года и полностью прекратилась только в 1994 году. 1944 году. Творчество объединения ВАЛ можно с определенным поэтическим оттенком охарактеризовать как создание снов, в которых можно жить. Как бы там ни было, пред нами предстают детально проработанные проекты «Домов снов», «Домов фантазии». О том, как живется внутри сна, внутри фантазии, говорит главный инициатор создания объединения ВАЛ, художник-концептуалист Алекс Млинарчик.
2: Жить внутри фантазии, внутри видения довольно сложно, но они у вас должны быть, эти фантазии. Если у вас их нет, то лучше и не начинать. Здесь должна присутствовать доля настоящего мужества. Надо иметь смелость, и нельзя ничего копировать. То есть то, что уже сделано, не имеет смысла. Нужно войти в новое пространство, чтобы искать в нем возможность для творчества, возможность создавать что-то новое. И потом, конечно, второй очень важный момент. Как это сделать, как создать? Это самое сложное.
1: Два других члена объединения ВАЛ – это весьма заметные и уважаемые персоны в мире современного словацкого зодчества. Архитектор, фотограф, спортсмен и поэт от архитектуры Людовит Лайо Кубкович. Всегда хотел быть художником и стал им художником на службе архитектуры. Он родился в городе Голич, учился в Братиславе и с первого класса жил в Жилине. Кубкович всегда работал и работает по принципу «я должен создать такой дом, как если бы в нем мне пришлось жить самому». Границы в работе архитектуры были и есть почти всегда. Финансовые, технические, социальные. Лайо Кубковичу поначалу было очень сложно. Он воспринимал все эти ограничения как насилие над собой. Однако ему пришлось быстро понять, что другого пути просто нет. Заказчик всегда прав. Поэтому он всегда старался придерживаться такого подхода. Что требуется, то сделаю, а что могу, сделаю, как хочу и как можно лучше. Большим исключением в этом отношении стала, по словам самого архитектора, работа над интерьером Дома искусств «Фатра». Директор Дома искусств был в приятельских отношениях с тогдашним министром культуры и с финансированием проблем не возникало вообще. А потому Лая Кубковича и его партнера по проекту Игоря Эйхлера никто ни в чем не ограничивал. Это был поистине исключительный заказ. И результат получился действительно превосходным. Кроме того, было несколько проектов, при работе над которыми Лая Кубкович, по его собственным словам, испытывал настоящее удовольствие, и которые принесли ему успех и всеобщее признание. Среди них следует отметить работу над созданием трех спортивных залов. Спортивного зала в городе Поварско-Бистрица, который сам Кубкович называет своим самым любимым детищем. Спортивного зала в городе Нитра и спортивного зала в городе Жилино, известного как Черепаха. За этот проект архитектор в 1986 году удостоен премии Ассоциации словацких архитекторов в номинации «За лучшее произведение словацкой архитектуры». Третьим членом объединения ВАЛ стала архитектор Вера Мецкова. Это поистине одна из самых успешных и признанных женщин-архитекторов Словакии. Напомним, что уже в конце 70-х, начале 80-х годов она стояла во главе крупного коллектива архитекторов и проектировщиков и уже тогда, несомненно, обладала не только профессиональным, но и значительным общественным авторитетом. Среди созданных ею объектов следовало бы прежде всего назвать большое административное здание в городе Жилино, где в наши дни располагается городская администрация. По ее проектам был построен целый ряд знаковых зданий, таких как консерватория в городе Жилино, дома культуры в городах Пухов и Долный Кубин, здание банка в Липтовском Микулаше и многие другие работы. О Вере Мецковой говорит архитектор Лая Кубкович.
3: Вера Мецкова не моя коллегиня. Зознамились мы со волякой.
2: Вера Мецкова моя коллега. С ней мы когда-то познакомились в организации «Става проект», где вместе работали. Я пришел туда как молодой архитектор в 1967 году. Она старше меня ровно на 10 лет. Но эта разница в возрасте не помешала нам с самого начала тесно сотрудничать, а потом, конечно, мы начали работать вместе в рамках объединения ВАЛ.
1: Художник Алекс Млинарчик – это человек, взгляд которого как бы простирается за границы реальности. О своем знакомстве и начале сотрудничества с ним в рамках объединения ВАЛ рассказывает Лая Кубкович.
2: Возможно, это было связано с тем, что Алекс Млинарчик практически с самого начала своей деятельности также был склонен к архитектурному труду. Его стремление заключалось в том, чтобы объединить художественное видение, художественный опыт с опытом архитектурным, и это стремление, по сути, стало основой нашего сотрудничества и базой создания нашего объединения. Это объединение мы назвали ВАЛ. Алекс в то время поддерживал активные дружеские контакты с французскими художниками. ВАЛ – это французская аббревиатура выражения, которое можно перевести как «пути и аспекты завтрашнего дня». И совершенно случайно так получилось, что ВАЛ – это также аббревиатура трех наших имен – Вера, Алекс, Лайо.
1: Члены объединения ВАЛ называли созданные ими проекты архитектурной поэзией, перспективной архитектурой. Что именно они подразумевали под этим термином и какие проекты ими были созданы? Продолжает Лая Кубкович.
2: Я хотел бы ненадолго вернуться ко времени моей работы в Ставопроекте. Тогда примерно 95% из всех реализаций составляли так называемые типовые проекты. Вам это наверняка знакомо. Оглянитесь вокруг. Здесь ли в Братиславе, в других ли словацких городах, вы повсюду увидите одинаковые панельки, одинаковые школы, одинаковые детские сады, магазины и так далее. Строительство тогда было типовым. Такая экономная схема. С другой же стороны, перспективная архитектура представляла собой архитектуру будущего, взгляд в будущее, представление о том, каким оно будет, какой будет завтрашняя архитектура, каково будущее человеческой жизни, будущее окружающей среды и все, что с этим связано.
1: Первым проектом объединения ВАЛ стал проект «Гелиополис» 1968-74 годов. Это проект олимпийского городка в Высоких Татрах, о котором Мишель Рагон писал в 1977 году. Гелиополис – это огромное гнездо диаметром более 1 километра, висящее на высоте 2000 метров над вершинами Татр. Представьте себе, как ночью эта летающая тарелка, сияя тысячами огней, парит между небом и землей. Вы скажете, утопия? Не более, чем постройка 300-метровой стальной башни в центре Парижа в 1889 году. Не более, чем отправка спутника в космос. И уж, конечно, не более, чем посадка человека на Луну. Утописты обладают способностью ставить вопросы и вынуждать специалистов избавиться от рутины и постараться найти решение поставленного вопроса. Уже сегодня существуют и технологии, и строительные материалы, позволяющие создать Гелиополис. Использование энергии Солнца даст возможность решить проблемы освещения, кондиционирования воздуха и водоснабжения. Таким образом, поиск практических решений для Гелиополиса может способствовать улучшению условий жизни человека в повседневной реальности. О некоторых других проектах объединения ВАЛ рассказывает архитектор Лая Кубкович.
2: Мы жили в годы, когда человечество делало первые шаги в космосе, и нас это, конечно, привлекало. Поэтому мы тоже попытались по-своему создать нечто, что тоже могло бы стать своего рода прогнозом жизни человека в космосе. Уже тогда говорилось о том, что однажды наша планета станет нам тесной. Человечеству придется задуматься о том, что будет дальше. И мы попробовали предложить свое решение, которое выразилось в нашем проекте «Скоробей». В сущности, это проект создания искусственного спутника Земли, который мог бы в будущем определенным образом решить проблему проживания людей за пределами нашей планеты. Мы предполагаем, что где-то существуют планеты, на которых, возможно, есть пригодная для жизни человека среда. Они, может, и существуют, но бесконечно далеко от Земли. Вот почему мы сосредоточились на решении, которое на самом деле означало бы создание искусственного спутника Земли, который был бы самодостаточным и в том, что касается энергоснабжения, и в том, что касается всего необходимого для жизни человека. То есть это была бы такая мини-планетка, на которой люди могли бы жить совершенно автономно. Так мы это себе представляли. Кроме того, у нас есть и проекты, связанные с решением проблем человечества, с которыми оно в будущем, несомненно, столкнется и которые ему придется решать. Здесь я прежде всего имею в виду проблему перенаселения. К этой теме относится наш проект «Истропорт», в котором мы, как мне кажется, предлагаем интересный вариант создания нового города на Дунае.
1: Творчеству объединения ВАЛ была посвящена последняя выставка галереи Словацкого радио, на которой, помимо уже упомянутых, были представлены еще 5 проектов. «Акустикон», «Дань уважения надежде и отваге», «Антарктида», «Национальное собрание Глиняного королевства Аргилия» и проект отеля «Шератон Вавилон» «Этемен Анки».
2: Уважаемые слушатели, наша сегодняшняя программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдулгани Арут и автор и ведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами, желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы, счастливо!

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Словакии из Братиславы. У микрофона Владимир Веселов, за звукорежиссерским пультом Абдулгани Арут. Как всегда, в начале выпуска несколько слов о содержании нашей сегодняшней программы. Сначала субботний калейдоскоп, в котором мы рассказываем об интересных фактах из истории Словакии, событиях ее сегодняшней культурной, духовной и общественной жизни. Затем в рамках рубрики «Сокровищницы словацкой архитектуры» мы поговорим об архитектурно-художественном объединении ВАЛ. Вот такие сюжеты ожидают вас, друзья, в нашем субботнем выпуске. Надеемся, что они вам понравятся, и вы останетесь с нами до конца передачи. Желаем вам приятного прослушивания.
2: Субботний калейдоскоп.
1: День Европы наряду с флагом, гимном, девизом и единой валютой является одним из ключевых символов Европейского Союза. История его празднования восходит к 9 мая 1950 года, когда Роберт Шуман представил свой знаменитый план создания организованной Европы – пространства сотрудничества, способного обеспечить долгосрочный мир на континенте. Именно декларация Шумана стала отправной точкой европейской интеграции, а сам праздник превратился в ежегодное напоминание о ценности, на которых строится Европейский Союз. Сегодня День Европы – это не только торжество исторической памяти, но и возможность почувствовать себя частью широкой европейской семьи. Он объединяет людей, институты и инициативы, формирующие современное европейское пространство. В 2026 году в Словакии основные мероприятия проходят с 7 по 11 мая в помещении Старого рынка Братиславы и в кинотеатре «Улыбка» города Кошице. Одним из партнеров праздника вновь стала сеть «Еврес» Словакия, которая предоставляет гостям свои услуги и рассказывает о возможностях трудовой мобильности в Европе. Старый рынок в Братиславе 7 мая превратился в динамичное информационное и культурное пространство, где посетители смогли получить практические советы о работе и жизни в странах ЕС и Европейской экономической зоны. Консультанты ЕУРЕС отвечают на вопросы, делятся проверенной информацией и предлагают принять участие в интерактивных мероприятиях и конкурсах. Такой формат делает тему трудовой мобильности не абстрактной, а вполне осязаемой и доступной каждому. И в Кошице 11 мая гостей ждет насыщенная программа. Театральные постановки, творческие мастерские, кинопоказы и дискуссии о современных европейских проблемах. В рамках европейской деревни консультанты ЕУРЕС вновь представят свои услуги, расскажут о правах работников в Европейском Союзе, особенностях поиска работы за рубежом и важности хорошей подготовки перед переездом. ЕУРЕС уже многие годы помогает людям принимать взвешенные решения, касающиеся трудовой мобильности, предоставляя достоверные сведения о вакансиях, условиях жизни и работы, а также о правовых аспектах трудоустройства в других странах. Благодаря таким инициативам День Европы становится не только праздником, но и площадкой для реальных возможностей. Братиславский зоопарк, открытый 9 мая 1960 года, уже более 6,5 десятилетий остается одним из самых значимых природоохранных и образовательных центров Словакии. В день своего основания он занимал площадь около 9 гектаров и насчитывал 2038 животных 74 видов. Одним из первых его достижений стало успешное разведение рыси, обыкновенной вида, который впоследствии стал символом зоопарка. Решение о создании зоопарка было принято в 1959 году. И с самого начала учреждение рассматривалось как важный просветительский проект. Сегодня Братиславский зоопарк является членом нескольких международных организаций, включая Европейскую ассоциацию зоопарков и аквариумов, Союз чешских словацких зоопарков, Международную ассоциацию зоопедагогов и Глобальную систему учета видов. Его ключевые задачи – это разведение животных, особенно редких и исчезающих, участие в программах реинтродукции, ветеринарная работа, научная работа и экологическое образование. Одним из ярких примеров успешной природоохранной деятельности стала реинтродукция зубра в Национальный парк Полонины. Еще более значимым международным проектом стала подготовка и отправка 3 беременных самок сахарского орикса в Национальный парк Сиди-Туи в Тунисе, где вид был полностью утрачен. Со временем зоопарк значительно расширился и сегодня занимает площадь

относятся к глобально исчезающим, такие как, например, желтощекий хохлатый гиббон и туркменский кулан. Особую ценность также представляют адакс, европейский зубр, карликовый бегемот, эдипов тамарин, лошадь пржевальского и другие редкие виды животных. Прошедший 2025 год стал для Братиславского зоопарка весьма непростым. Открытие сезона было значительно затруднено постановлением о закрытии зоопарка из-за распространения ящура. Зоопарк был закрыт примерно на 2 месяца, в период, который является ключевым с точки зрения посещаемости. Финансовые потери достигли примерно 500 000 евро. Вместе с тем, в прошлом году зоопарк продолжил улучшать условия содержания животных. На 2026 год руководство Братиславского зоопарка смотрит с осторожным оптимизмом. После затяжного периода, отмеченного разными испытаниями, в этом году ожидается стабильная работа без чрезвычайных ограничений. 10 мая 1904 года в Соединенных Штатах Америки были запатентованы изобретения словацкого изобретателя и пионера беспроводной связи Йозефа Мургаша, беспроводное телеграфное устройство и устройство для беспроводной передачи телеграмм. Патенты Мургаша были куплены компанией Universal Ether Company, базирующейся в Филадельфии, которая профинансировала строительство передающей станции в городе Уилкс-Барре. Йозеф Мургаш также неустанно трудился и над развитием беспроводной передачи электромагнитных волн, и к 1926 году запатентовал еще 11 изобретений. Патенты, полученные Мургашем, принесли ему мировое признание. Однако самое значительное открытие Йозефа Мургаша заключается в беспроводной передаче голосового сообщения в присутствии свидетелей. Впервые ему это удалось 27 апреля 1905 года, когда его экспериментальный сигнал принял исследователь Стенгер. 23 ноября 1905 года он организовал радиосвязь между городами Скрентон и Уилкс-Барре, находящимися на расстоянии 30 километров друг от друга. Тогда по радио смогли пообщаться мэры двух городов, которые подтвердили этот факт письменно. Во время Первой мировой войны Йозеф Мургаш принимал участие в создании и становлении единого государства чехов и словаков. Используя свои связи, он подготовил почву для переговоров в поддержку создания Чехословакии, которая должна была быть создана на основе соглашения от 30 мая 1918 года в Питтсбурге. Мургаш был одним из подписантов Питтсбургского соглашения. Он организовал сбор средств среди американских словаков, собрав 1 миллион долларов для основного валютного фонда Чехословакии. Йозеф Мургаш был известен и как страстный коллекционер. Он собрал крупные коллекции минералов и растений, а в его уникальной коллекции насекомых насчитывалось около 9000 экземпляров. В 1920 году он вернулся в Словакию. Йозеф Мургаш хотел обосноваться здесь навсегда и преподавать электротехнику в школе, но власти не позволили ему это сделать, поэтому он вернулся в Соединенные Штаты Америки, где 11 мая 1930 года в Уилкс-Барре скончался в возрасте 66 лет. 10 мая 1970 года началось вещание второй программы словацкого телевидения. В 1970 году Чехословакия присоединилась к общеевропейской программе по колоризации телевещания. Цветное вещание требовало собственного технологического оснащения, поэтому на самом высоком государственном уровне было принято решение о создании второй программы телевизионного вещания. Уже 14 февраля 1970 года телевидение вело прямые цветные трансляции с чемпионата мира по горнолыжному спорту из Высоких Татр. Первоначально смотреть вторую программу в Словакии могли лишь несколько тысяч человек, проживавших в зоне действия Братиславского телецентра «Камзик», а год спустя к ним добавились телезрители, находившиеся в зоне действия дубникского передатчика на востоке Словакии. Распространение второй программы шло медленно. Владельцам старых типов телевизоров приходилось покупать различные конвертеры, чтобы настроиться на нее. Первые месяцы вещание осуществлялось только по вторникам, четвергам и воскресеньям. В 1972 году вещание осуществлялось уже 4 раза в неделю, а в 1973 году 5 дней. Аналогично развивалось и цветное вещание. Например, 15 ноября 1970 года по телевидению была показана первая постановка, записанная в цвете «Кармен Суита». Полноценное регулярное цветное вещание в Чехословакии началось 9 мая 1973 года, когда вторая программа уже охватывала около 43% территории Чехословакии и около 53% населения. В канун нового 1973 года впервые
впервые вся развлекательная программа на втором канале транслировалась в цвете. Однако цвет был не единственной целью второй программы. Предполагалось, что она будет прогрессивной, инновационной и позволит тестировать новые идеи, форматы и процедуры. Более того, вторая программа в Чешской и Словацкой республиках была разной, поэтому можно было говорить о двух национальных округах. Однако, несмотря на это, чехословацкое телевидение жестко контролировалось централизованно из Праги, и после многообещающих первоначальных амбиций

И вторая программа постепенно превратилась в склад для повторов и различных менее успешных телевизионных проектов, к которым автоматически предполагался низкий зрительский интерес. С тех пор ситуация существенно изменилась. Нынешний канал СТВР-2 представляет собой абсолютно современный программный сервис, в котором каждый зритель может найти программу или комплекс программ, которые соответствуют его потребностям, интересам, интеллектуальному или эмоциональному настрою. Сегодня он является не конкурентом Первому каналу, а его полноценной альтернативой. Это был субботний калейдоскоп, говорит Международное радио Словакии, у микрофона Владимир Веселов.

0: Радио Словакия International.
1: В 1963 году в парижском издательстве «Робер Лафон» выходит книга известного французского архитектурного критика и теоретика градостроительства Мишеля Рагона «Где мы будем жить завтра». В русском переводе книга вышла в издательстве «Мир» в 1969 году под названием «Города будущего». В 1965 году Рагон публикует свой «Манифест международной группы перспективной архитектуры». Эти две работы приносят Мишелю Рагону всемирную известность и позволяют полностью посвятить себя выставочной кураторской деятельности и теоретически развивать идею перспективной архитектуры. В 1964 году в художественной галерее Лара Винчи на улице Сены в Париже, которой руководит дочь Мишеля Рагона Лилиан, состоялось знакомство частого посетителя галереи, основателя творческой группы «Новые реалисты» и одного из ведущих авторов миланского художественно-архитектурного журнала «Домус» Пьера Рестани со словацким художником-концептуалистом Алексом Млынарчиком. Эта встреча стала поистине судьбоносной. Рестани, которому были близки идеи Млынарчика, открыл словацкому художнику двери парижских галерей, ввел его в круг прогрессивных французских живописцев, теоретиков и критиков, познакомил с Мишелем Рагоном, рассказывает теоретик, видный специалист современного словацкого искусства Иван Янчар.
2: Я считаю, что Алекс Млынарчик, наряду с Миланом Добышем, является одной из живых легенд словацкого изобразительного искусства. Тогда, в первой половине 60-х годов, он действительно привнес нечто новое в мир искусства Словакии. Когда Алекс попал в Париж, миром правило абстрактное искусство. Именно благодаря ему к нам проникли идеи нового реализма, когда искусство сотрудничает с людьми, со зрителями, и зрители становятся непосредственными соавторами произведения искусства.
1: Огромное влияние на художественную деятельность Алекса Млынарчика и впоследствии объединения ВАЛ оказали знакомства и контакты, приобретенные им в Париже, продолжает Иван Янчар.
2: Конечно, особенно с Пьером Рестани, Мишелем Рагоном и другими такими же всемирно известными личностями. Сейчас, помимо прочего, я еще составляю библиографию Алекса Млынарчика. Это очень обширная работа, поскольку в нее войдут и статьи, опубликованные о нем и за рубежом, и в нашей стране. Совершенно удивительно, когда в статье какого-нибудь мирового теоретика читаешь, что выставка Алекса Млынарчика в Париже в 1967 году стала главным событием сезона.
1: В этом контексте особенно интересным является тот факт, что Алекс Млынарчик, человек, как говорится, из большого мира, начинает сотрудничать с двумя словацкими архитекторами, и вместе они создают поистине фантастические проекты, намного опередившие свое время.
2: Теперь представьте себе ситуацию начала 70-х годов. В Чехословакии Алекс Млынарчик входил в число нежелательных художников. Его работы нельзя было выставлять в государственных галереях, продавать или покупать. И вот в такой обстановке эти трое создают свой собственный свободный мир. Они прекрасно осознавали, что за свои проекты не получат ни копейки, и что выставлять эти проекты они тоже не смогут. И между тем, выполняли их со всей тщательностью. Причем над некоторыми из них они работали более 15 лет. Так что со всех точек зрения, работы объединения ВАЛ – это очень детальные и интересно проработанные проекты, которые действительно значительно опередили свое время. Опередили настолько, что трудно найти нечто подобное не только у нас, но и во всей Европе.
1: Сотрудничество Алекса Млынарчика, Веры Мецковой и Лая Кубковича началось в 1968 году, в дни вторжения в Чехословакию советских войск и войск других братских социалистических стран. Объединение ВАЛ возникло в 1972 году, в период проведения в стране так называемой политики нормализации. Деятельность объединения продолжалась до 1989 года и полностью прекратилась только в 1994 году. 1964 году. Творчество объединения ВАЛ можно с определенным поэтическим оттенком охарактеризовать как создание снов, в которых можно жить. Как бы там ни было, пред нами предстают детально проработанные проекты «Домов снов», «Домов фантазий». О том, как живется внутри сна, внутри фантазии, говорит главный инициатор создания объединения ВАЛ, художник-концептуалист Алекс Млинарчик.
2: Жить внутри фантазии, внутри видения довольно сложно, но они у вас должны быть, эти фантазии. Если у вас их нет, то лучше и не начинать. Здесь должна присутствовать доля настоящего мужества. Надо иметь смелость, и нельзя ничего копировать. То есть то, что уже сделано, не имеет смысла. Нужно войти в новое пространство, чтобы искать в нем возможность для творчества, возможность создавать что-то новое. И потом, конечно, второй очень важный момент. Как это сделать, как создать? Это самое сложное.
1: Два других члена объединения ВАЛ – это весьма заметные и уважаемые персоны в мире современного словацкого зодчества. Архитектор, фотограф, спортсмен и поэт от архитектуры Людовит Лайо Кубкович всегда хотел быть художником и стал им художником на службе архитектуры. Он родился в городе Голич, учился в Братиславе и с первого класса жил в Жилине. Кубкович всегда работал и работает по принципу «я должен создать такой дом, как если бы в нем мне пришлось жить самому». Границы в работе архитектуры были и есть почти всегда. Финансовые, технические, социальные. Лайо Кубковичу поначалу было очень сложно. Он воспринимал все эти ограничения как насилие над собой. Однако ему пришлось быстро понять, что другого пути просто нет. Заказчик всегда прав. Поэтому он всегда старался придерживаться такого подхода. Что требуется, то сделаю, а что могу, сделаю как хочу и как можно лучше. Большим исключением в этом отношении стала, по словам самого архитектора, работа над интерьером Дома искусств «Фатра». Директор Дома искусств был в приятельских отношениях с тогдашним министром культуры и с финансированием проблем не возникало вообще. А потому Лая Кубковича и его партнера по проекту Игоря Эйхлера никто ни в чем не ограничивал. Это был поистине исключительный заказ. И результат получился действительно превосходным. Кроме того, было несколько проектов, при работе над которыми Лая Кубкович, по его собственным словам, испытывал настоящее удовольствие, и которые принесли ему успех и всеобщее признание. Среди них следует отметить работу над созданием трех спортивных залов. Спортивного зала в городе Поварско-Бистрица, который сам Кубкович называет своим самым любимым детищем. Спортивного зала в городе Нитра и спортивного зала в городе Жилино, известного как Черепаха. За этот проект архитектор в 1986 году удостоен премии Ассоциации словацких архитекторов в номинации «За лучшее произведение словацкой архитектуры». Третьим членом объединения ВАЛ стала архитектор Вера Мецкова. Это поистине одна из самых успешных и признанных женщин-архитекторов Словакии. Напомним, что уже в конце 70-х, начале 80-х годов она стояла во главе крупного коллектива архитекторов и проектировщиков и уже тогда, несомненно, обладала не только профессиональным, но и значительным общественным авторитетом. Среди созданных ею объектов следовало бы прежде всего назвать большое административное здание в городе Жилино, где в наши дни располагается городская администрация. По ее проектам был построен целый ряд знаковых зданий, таких как консерватория в городе Жилино, дома культуры в городах Пухов и Долный Кубин, здание банка в Липтовском Микулаше и многие другие работы. О Вере Мецковой говорит архитектор Лая Кубкович.
3: Вера Мецкова не моя коллегиня. Зознамили сме са воляке.
2: Вера Мецкова моя коллега. С ней мы когда-то познакомились в организации «Става проект», где вместе работали. Я пришел туда как молодой архитектор в 1967 году. Она старше меня ровно на 10 лет. Но эта разница в возрасте не помешала нам с самого начала тесно сотрудничать, а потом, конечно, мы начали работать вместе в рамках объединения ВАЛ.
1: Художник Алекс Млинарчик – это человек, взгляд которого как бы простирается за границы реальности. О своем знакомстве и начале сотрудничества с ним в рамках объединения ВАЛ рассказывает Лая Кубкович.
2: Возможно, это было связано с тем, что Алекс Млинарчик практически с самого начала своей деятельности также был склонен к архитектурному труду. Его стремление заключалось в том, чтобы объединить художественное видение, художественный опыт с опытом архитектурным, и это стремление, по сути, стало основой нашего сотрудничества и базой создания нашего объединения. Это объединение мы назвали ВАЛ. Алекс в то время поддерживал активные дружеские контакты с французскими художниками. ВАЛ – это французская аббревиатура выражения, которое можно перевести как «пути и аспекты завтрашнего дня». И совершенно случайно так получилось, что ВАЛ – это также аббревиатура трех наших имен – Вера, Алекс, Лайо.
1: Члены объединения ВАЛ называли созданные ими проекты архитектурной поэзией, перспективной архитектурой. Что именно они подразумевали под этим термином и какие проекты ими были созданы? Продолжает Лая Кубкович.
2: Я хотел бы ненадолго вернуться ко времени моей работы в Ставопроекте. Тогда примерно 95% из всех реализаций составляли так называемые типовые проекты. Вам это наверняка знакомо. Оглянитесь вокруг. Здесь ли в Братиславе, в других ли словацких городах, вы повсюду увидите одинаковые панельки, одинаковые школы, одинаковые детские сады, магазины и так далее. Строительство тогда было типовым. Такая экономная схема. С другой же стороны, перспективная архитектура представляла собой архитектуру будущего, взгляд в будущее, представление о том, каким оно будет, какой будет завтрашняя архитектура, каково будущее человеческой жизни, будущее окружающей среды и все, что с этим связано.
1: Первым проектом объединения ВАЛ стал проект «Гелиополис» 1968-74 годов. Это проект олимпийского городка в Высоких Татрах, о котором Мишель Рагон писал в 1977 году. Гелиополис – это огромное гнездо диаметром более 1 километра, висящее на высоте 2000 метров над вершинами Татр. Представьте себе, как ночью эта летающая тарелка, сияя тысячами огней, парит между небом и землей. Вы скажете, утопия? Не более, чем постройка 300-метровой стальной башни в центре Парижа в 1889 году. Не более, чем отправка спутника в космос. И уж, конечно, не более, чем посадка человека на Луну. Утописты обладают способностью ставить вопросы и вынуждать специалистов избавиться от рутины и постараться найти решение поставленного вопроса. Уже сегодня существуют и технологии, и строительные материалы, позволяющие создать Гелиополис. Использование энергии Солнца даст возможность решить проблемы освещения, кондиционирования воздуха и водоснабжения. Таким образом, поиск практических решений для Гелиополиса может способствовать улучшению условий жизни человека в повседневной реальности. О некоторых других проектах объединения ВАЛ рассказывает архитектор Лая Кубкович.
2: Мы жили в годы, когда человечество делало первые шаги в космосе, и нас это, конечно, привлекало. Поэтому мы тоже попытались по-своему создать нечто, что тоже могло бы стать своего рода прогнозом жизни человека в космосе. Уже тогда говорилось о том, что однажды наша планета станет нам тесной. Человечеству придется задуматься о том, что будет дальше. И мы попробовали предложить свое решение, которое выразилось в нашем проекте «Скоробей». В сущности, это проект создания искусственного спутника Земли, который мог бы в будущем определенным образом решить проблему проживания людей за пределами нашей планеты. Мы предполагаем, что где-то существуют планеты, на которых, возможно, есть пригодная для жизни человека среда. Они, может, и существуют, но бесконечно далеко от Земли. Вот почему мы сосредоточились на решении, которое на самом деле означало бы создание искусственного спутника Земли, который был бы самодостаточным и в том, что касается энергоснабжения, и в том, что касается всего необходимого для жизни человека. То есть это была бы такая мини-планетка, на которой люди могли бы жить совершенно автономно. Так мы это себе представляли. Кроме того, у нас есть и проекты, связанные с решением проблем человечества, с которыми оно в будущем, несомненно, столкнется и которые ему придется решать. Здесь я прежде всего имею в виду проблему перенаселения. К этой теме относится наш проект «Истропорт», в котором мы, как мне кажется, предлагаем интересный вариант создания нового города на Дунае.
1: Творчеству объединения ВАЛ была посвящена последняя выставка галереи Словацкого радио, на которой, помимо уже упомянутых, были представлены еще 5 проектов: «Акустикон», «Дань уважения надежде и отваге», «Антарктида», «Национальное собрание Глиняного королевства Аргилия» и проект отеля «Шератон Вавилон» «Этемен Анки».
2: Уважаемые слушатели, наша сегодняшняя программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдулгани Арут и автор и ведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами, желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы, счастливо!

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Словакии из Братиславы. У микрофона Владимир Веселов, за звукорежиссерским пультом Абдулгани Арут. Как всегда, в начале выпуска несколько слов о содержании нашей сегодняшней программы. Сначала субботний калейдоскоп, в котором мы рассказываем об интересных фактах из истории Словакии и событиях ее сегодняшней культурной, духовной и общественной жизни. Затем в рамках рубрики «Сокровищницы словацкой архитектуры» мы поговорим об архитектурно-художественном объединении «ВАЛ». Вот такие сюжеты ожидают вас, друзья, в нашем субботнем выпуске. Надеемся, что они вам понравятся и вы останетесь с нами до конца передачи. Желаем вам приятного прослушивания.
2: Субботний калейдоскоп.
1: День Европы наряду с флагом, гимном, девизом и единой валютой является одним из ключевых символов Европейского Союза. История его празднования восходит к 9 мая 1950 года, когда Роберт Шуман представил свой знаменитый план создания организованной Европы – пространства сотрудничества, способного обеспечить долгосрочный мир на континенте. Именно декларация Шумана стала отправной точкой европейской интеграции, а сам праздник превратился в ежегодное напоминание о ценности, на которых строится Европейский Союз. Сегодня День Европы – это не только торжество исторической памяти, но и возможность почувствовать себя частью широкой европейской семьи. Он объединяет людей, институты и инициативы, формирующие современное европейское пространство. В 2026 году в Словакии основные мероприятия проходят с 7 по 11 мая в помещении Старого рынка Братиславы и в кинотеатре «Улыбка» города Кошице. Одним из партнеров праздника вновь стала сеть «Еврес» Словакия, которая предоставляет гостям свои услуги и рассказывает о возможностях трудовой мобильности в Европе. Старый рынок в Братиславе 7 мая превратился в динамичное информационное и культурное пространство, где посетители смогли получить практические советы о работе и жизни в странах ЕС и Европейской экономической зоны. Консультанты ЕУРЕС отвечают на вопросы, делятся проверенной информацией и предлагают принять участие в интерактивных мероприятиях и конкурсах. Такой формат делает тему трудовой мобильности не абстрактной, а вполне осязаемой и доступной каждому. И в Кошице 11 мая гостей ждет насыщенная программа. Театральные постановки, творческие мастерские, кинопоказы и дискуссии о современных европейских проблемах. В рамках европейской деревни консультанты ЕУРЕС вновь представят свои услуги, расскажут о правах работников в Европейском Союзе, особенностях поиска работы за рубежом и важности хорошей подготовки перед переездом. ЕУРЕС уже многие годы помогает людям принимать взвешенные решения, касающиеся трудовой мобильности, предоставляя достоверные сведения о вакансиях, условиях жизни и работы, а также о правовых аспектах трудоустройства в других странах. Благодаря таким инициативам День Европы становится не только праздником, но и площадкой для реальных возможностей. Братиславский зоопарк, открытый 9 мая 1960 года, уже более 6,5 десятилетий остается одним из самых значимых природоохранных и образовательных центров Словакии. В день своего основания он занимал площадь около 9 гектаров и насчитывал 2038 животных 74 видов. Одним из первых его достижений стало успешное разведение рыси, обыкновенной вида, который впоследствии стал символом зоопарка. Решение о создании зоопарка было принято в 1959 году. И с самого начала учреждение рассматривалось как важный просветительский проект. Сегодня Братиславский зоопарк является членом нескольких международных организаций, включая Европейскую ассоциацию зоопарков и аквариумов, Союз чешских словацких зоопарков, Международную ассоциацию зоопедагогов и Глобальную систему учета видов. Его ключевые задачи – это разведение животных, особенно редких и исчезающих, участие в программах реинтродукции, ветеринарная работа, научная работа и экологическое образование. Одним из ярких примеров успешной природоохранной деятельности стала реинтродукция зубра в Национальный парк Полонины. Еще более значимым международным проектом стала подготовка и отправка 3 беременных самок сахарского орикса в Национальный парк Сиди-Туи в Тунисе, где вид был полностью утрачен. Со временем зоопарк значительно расширился и сегодня занимает площадь 96 гектаров. За десятилетия здесь появились десятки новых объектов. Павильон хищников, террариум и экзотариум, просторные вольеры для носорогов, жирафов, зебр, антилопов, антилоп и кенгуру, живописные озера для фламинго и пеликанов, а также популярный дино-парк. Несмотря на серьезные испытания, утрату части территории из-за строительства инфраструктурных объектов и ограниченные финансовые возможности, зоопарк продолжал развиваться и присоединился к европейским программам сохранения видов. Сегодня в Братиславском зоопарке содержится без малого 1000 животных 176 видов, среди которых около 15 относятся к глобально исчезающим, такие как, например, желтощекий хохлатый гиббон и туркменский кулан. Особую ценность также представляют адакс, европейский зубр, карликовый бегемот, эдипов тамарин, лошадь пржевальского и другие редкие виды животных. Прошедший 2025 год стал для Братиславского зоопарка весьма непростым. Открытие сезона было значительно затруднено постановлением о закрытии зоопарка из-за распространения ящура. Зоопарк был закрыт примерно на 2 месяца, в период, который является ключевым с точки зрения посещаемости. Финансовые потери достигли примерно 500 000 евро. Вместе с тем, в прошлом году зоопарк продолжил улучшать условия содержания животных. На 2026 год руководство Братиславского зоопарка смотрит с осторожным оптимизмом. После затяжного периода, отмеченного разными испытаниями, в этом году ожидается стабильная работа без чрезвычайных ограничений. 10 мая 1904 года в Соединенных Штатах Америки были запатентованы изобретения словацкого изобретателя и пионера беспроводной связи Йозефа Мургаша, беспроводное телеграфное устройство и устройство для беспроводной передачи телеграмм. Патенты Мургаша были куплены компанией Universal Ether Company, базирующейся в Филадельфии, которая профинансировала строительство передающей станции в городе Уилкс-Барре. Йозеф Мургаш также неустанно трудился и над развитием беспроводной передачи электромагнитных волн, и к 1926 году запатентовал еще 11 изобретений. Патенты, полученные Мургашем, принесли ему мировое признание. Однако самое значительное открытие Йозефа Мургаша заключается в беспроводной передаче голосового сообщения в присутствии свидетелей. Впервые ему это удалось 27 апреля 1905 года, когда его экспериментальный сигнал принял исследователь Стенгер. 23 ноября 1905 года он организовал радиосвязь между городами Скрентон и Уилкс-Барре, находящимися на расстоянии 30 километров друг от друга. Тогда по радио смогли пообщаться мэры 2 городов, которые подтвердили этот факт письменно. Во время Первой мировой войны Йозеф Мургаш принимал участие в создании и становлении единого государства чехов и словаков. Используя свои связи, он подготовил почву для переговоров в поддержку создания Чехословакии, которая должна была быть создана на основе соглашения от 30 мая 1918 года в Питтсбурге. Мургаш был одним из подписантов Питтсбургского соглашения. Он организовал сбор средств среди американских словаков, собрав 1 миллион долларов для основного валютного фонда Чехословакии. Йозеф Мургаш был известен и как страстный коллекционер. Он собрал крупные коллекции минералов и растений, а в его уникальной коллекции насекомых насчитывалось около 9000 экземпляров. В 1920 году он вернулся в Словакию. Йозеф Мургаш хотел обосноваться здесь навсегда и преподавать электротехнику в школе, но власти не позволили ему это сделать, поэтому он вернулся в Соединенные Штаты Америки, где 11 мая 1930 года в Уилкс-Барре скончался в возрасте 66 лет. 10 мая 1970 года началось вещание второй программы словацкого телевидения. В 1970 году Чехословакия присоединилась к общеевропейской программе по колоризации телевещания. Цветное вещание требовало собственного технологического оснащения, поэтому на самом высоком государственном уровне было принято решение о создании второй программы телевизионного вещания. Уже 14 февраля 1970 года телевидение вело прямые цветные трансляции с чемпионата мира по горнолыжному спорту из Высоких Татр. Первоначально смотреть вторую программу в Словакии могли лишь несколько тысяч человек, проживавших в зоне действия Братиславского телецентра «Камзик», а год спустя к ним добавились телезрители, находившиеся в зоне действия дубникского передатчика на востоке Словакии. Распространение второй программы шло медленно. Владельцам старых типов телевизоров приходилось покупать различные конвертеры, чтобы настроиться на нее. В первые месяцы вещание осуществлялось только по вторникам, четвергам и воскресеньям. В 1972 году вещание осуществлялось уже 4 раза в неделю, а в 1973 году 5 дней. Аналогично развивалось и цветное вещание. Например, 15 ноября 1970 года по телевидению была показана первая постановка, записанная в цвете «Кармен Суита». Полноценное регулярное цветное вещание в Чехословакии началось 9 мая 1973 года, когда вторая программа уже охватывала около 43% территории Чехословакии и около 53% населения. В канун нового 1973 года впервые впервые вся развлекательная программа на втором канале транслировалась в цвете. Однако цвет был не единственной целью второй программы. Предполагалось, что она будет прогрессивной, инновационной и позволит тестировать новые идеи, форматы и процедуры. Более того, вторая программа в Чешской и Словацкой республиках была разной, поэтому можно было говорить о двух национальных округах. Однако, несмотря на это, чехословацкое телевидение жестко контролировалось централизованно из Праги. И после многообещающих первоначальных амбиций, вторая программа постепенно превратилась в склад для повторов и различных менее успешных телевизионных проектов, которым автоматически предполагался низкий зрительский интерес. С тех пор ситуация существенно изменилась. Нынешний канал СТВР-2 представляет собой абсолютно современный программный сервис, в котором каждый зритель может найти программу или комплекс программ, которые соответствуют его потребностям, интересам, интеллектуальному или эмоциональному настрою. Сегодня он является не конкурентом Первому каналу, а его полноценной альтернативой. Это был субботний калейдоскоп, говорит Международное радио Словакии, у микрофона Владимир Веселов.

0: Радіо Словакія Інтернешнл.
1: В 1963 году в парижском издательстве «Робер Лафон» выходит книга известного французского архитектурного критика и теоретика градостроительства Мишеля Рагона «Где мы будем жить завтра». В русском переводе книга вышла в издательстве «Мир» в 1969 году под названием «Города будущего». В 1965 году Рагон публикует свой «Манифест международной группы перспективной архитектуры». Эти две работы приносят Мишелю Рагону всемирную известность и позволяют полностью посвятить себя выставочной кураторской деятельности и теоретически развивать идею перспективной архитектуры. В 1964 году в художественной галерее «Лара Винчи» на улице Сены в Париже, которой руководит дочь Мишеля Рагона Лилиан, состоялось знакомство частого посетителя галереи, основателя творческой группы «Новые реалисты» и одного из ведущих авторов миланского художественно-архитектурного журнала «Домус» Пьера Рестани со словацким художником-концептуалистом Алексом Млынарчиком. Эта встреча стала поистине судьбоносной. Рестани, которому были близки идеи Млынарчика, открыл словацкому художнику двери парижских галерей, ввел его в круг прогрессивных французских живописцев, теоретиков и критиков, познакомил с Мишелем Рагоном, рассказывает теоретик, видный специалист современного словацкого искусства Иван Янчар.
2: Я считаю, что Алекс Млынарчик, наряду с Миланом Добышем, является одной из живых легенд словацкого изобразительного искусства. Тогда, в первой половине 60-х годов, он действительно привнес нечто новое в мир искусства Словакии. Когда Алекс попал в Париж, миром правило абстрактное искусство. Именно благодаря ему к нам проникли идеи нового реализма, когда искусство сотрудничает с людьми, со зрителями, и зрители становятся непосредственными соавторами произведения искусства.
1: Огромное влияние на художественную деятельность Алекса Млынарчика и впоследствии объединения ВАЛ оказали знакомства и контакты, приобретенные им в Париже, продолжает Иван Янчар.
2: Конечно, особенно с Пьером Рестани, Мишелем Рагоном и другими такими же всемирно известными личностями. Сейчас, помимо прочего, я еще составляю библиографию Алекса Млынарчика. Это очень обширная работа, поскольку в нее войдут и статьи, опубликованные о нем и за рубежом, и в нашей стране. Совершенно удивительно, когда в статье какого-нибудь мирового теоретика читаешь, что выставка Алекса Млынарчика в Париже в 1967 году стала главным событием сезона.
1: В этом контексте особенно интересным является тот факт, что Алекс Млынарчик, человек, как говорится, из большого мира, начинает сотрудничать с двумя словацкими архитекторами, и вместе они создают поистине фантастические проекты, намного опередившие свое время.
2: Теперь представьте себе ситуацию начала 70-х годов. В Чехословакии Алекс Млынарчик входил в число нежелательных художников. Его работы нельзя было выставлять в государственных галереях, продавать или покупать. И вот в такой обстановке эти трое создают свой собственный свободный мир. Они прекрасно осознавали, что за свои проекты не получат ни копейки, и что выставлять эти проекты они тоже не смогут. И между тем, выполняли их со всей тщательностью. Причем над некоторыми из них они работали более 15 лет. Так что со всех точек зрения, работы объединения ВАЛ – это очень детальные и интересно проработанные проекты, которые действительно значительно опередили свое время. Опередили настолько, что трудно найти нечто подобное не только у нас, но и во всей Европе.
1: Сотрудничество Алекса Млынарчика, Веры Мецковой и Лая Кубковича началось в 1968 году, вне вторжения в Чехословакию советских войск и войск других братских социалистических стран. Объединение ВАЛ возникло в 1972 году, в период проведения в стране так называемой политики нормализации. Деятельность объединения продолжалась до 1989 года и полностью прекратилась только в 1994 году. 1964 году. Творчество объединения ВАЛ можно с определенным поэтическим оттенком охарактеризовать как создание снов, в которых можно жить. Как бы там ни было, пред нами предстают детально проработанные проекты «Домов снов», «Домов фантазии». О том, как живется внутри сна, внутри фантазии, говорит главный инициатор создания объединения ВАЛ, художник-концептуалист Алекс Млинарчик.
2: Жить внутри фантазии, внутри видения довольно сложно, но они у вас должны быть, эти фантазии. Если у вас их нет, то лучше и не начинать. Здесь должна присутствовать доля настоящего мужества. Надо иметь смелость, и нельзя ничего копировать. То есть то, что уже сделано, не имеет смысла. Нужно войти в новое пространство, чтобы искать в нем возможность для творчества, возможность создавать что-то новое. И потом, конечно, второй очень важный момент. Как это сделать, как создать? Это самое сложное.
1: Два других члена объединения ВАЛ – это весьма заметные и уважаемые персоны в мире современного словацкого зодчества. Архитектор, фотограф, спортсмен и поэт от архитектуры Людовит Лайо Кубкович всегда хотел быть художником и стал им художником на службе архитектуры. Он родился в городе Голич, учился в Братиславе и с первого класса жил в Жилине. Кубкович всегда работал и работает по принципу «я должен создать такой дом, как если бы в нем мне пришлось жить самому». Границы в работе архитектуры были и есть почти всегда. Финансовые, технические, социальные. Лайо Кубковичу поначалу было очень сложно. Он воспринимал все эти ограничения как насилие над собой. Однако ему пришлось быстро понять, что другого пути просто нет. Заказчик всегда прав. Поэтому он всегда старался придерживаться такого подхода. Что требуется, то сделаю, а что могу, сделаю как хочу и как можно лучше. Большим исключением в этом отношении стала, по словам самого архитектора, работа над интерьером Дома искусств Фатра. Директор Дома искусств был в приятельских отношениях с тогдашним министром культуры, и с финансированием проблем не возникало вообще. А потому Лая Кубковича и его партнера по проекту Игоря Эйхлера никто ни в чем не ограничивал. Это был поистине исключительный заказ, и результат получился действительно превосходным. Кроме того, было несколько проектов, при работе над которыми Лая Кубкович, по его собственным словам, испытывал настоящее удовольствие, и которые принесли ему успех и всеобщее признание. Среди них следует отметить работу над созданием трех спортивных залов. Спортивного зала в городе Поварско-Бистрица, который сам Кубкович называет своим самым любимым детищем. Спортивного зала в городе Нитра и спортивного зала в городе Жилино, известного как Черепаха. За этот проект архитектор в 1986 году удостоен премии Ассоциации словацких архитекторов в номинации «За лучшее произведение словацкой архитектуры». Третьим членом объединения ВАЛ стала архитектор Вера Мецкова. Это поистине одна из самых успешных и признанных женщин-архитекторов Словакии. Напомним, что уже в конце 70-х, начале 80-х годов она стояла во главе крупного коллектива архитекторов и проектировщиков и уже тогда, несомненно, обладала не только профессиональным, но и значительным общественным авторитетом. Среди созданных ею объектов следовало бы прежде всего назвать большое административное здание в городе Жилино, где в наши дни располагается городская администрация. По ее проектам был построен целый ряд знаковых зданий, таких как консерватория в городе Жилино, дома культуры в городах Пухов и Долный Кубин, здание банка в Липтовском Микулаше и многие другие работы. О Вере Мецковой говорит архитектор Лая Кубкович.
3: Вера Мецкова не моя коллегиня. Зознамились мы со волякой.
2: Вера Мецкова моя коллега. С ней мы когда-то познакомились в организации «Става проект», где вместе работали. Я пришел туда как молодой архитектор в 1967 году. Она старше меня ровно на 10 лет. Но эта разница в возрасте не помешала нам с самого начала тесно сотрудничать, а потом, конечно, мы начали работать вместе в рамках объединения ВАЛ.
1: Художник Алекс Млинарчик – это человек, взгляд которого как бы простирается за границы реальности. О своем знакомстве и начале сотрудничества с ним в рамках объединения ВАЛ рассказывает Лая Кубкович.
2: Возможно, это было связано с тем, что Алекс Млинарчик практически с самого начала своей деятельности также был склонен к архитектурному труду. Его стремление заключалось в том, чтобы объединить художественное видение, художественный опыт с опытом архитектурным, и это стремление, по сути, стало основой нашего сотрудничества и базой создания нашего объединения. Это объединение мы назвали ВАЛ. Алекс в то время поддерживал активные дружеские контакты с французскими художниками. ВАЛ – это французская аббревиатура выражения, которое можно перевести как «пути и аспекты завтрашнего дня». И совершенно случайно так получилось, что ВАЛ – это также аббревиатура трех наших имен – Вера, Алекс, Лайо.
1: Члены объединения ВАЛ называли созданные ими проекты архитектурной поэзией, перспективной архитектурой. Что именно они подразумевали под этим термином и какие проекты ими были созданы? Продолжает Лая Кубкович.
3: Я
2: хотел бы ненадолго вернуться ко времени моей работы в Ставопроекте. Тогда примерно 95% из всех реализаций составляли так называемые типовые проекты. Вам это наверняка знакомо. Оглянитесь вокруг. Здесь ли в Братиславе, в других ли словацких городах, вы повсюду увидите одинаковые панельки, одинаковые школы, одинаковые детские сады, магазины и так далее. Строительство тогда было типовым. Такая экономная схема. С другой же стороны, перспективная архитектура представляла собой архитектуру будущего, взгляд в будущее, представление о том, каким оно будет, какой будет завтрашняя архитектура, каково будущее человеческой жизни, будущее окружающей среды и все, что с этим связано.
1: Первым проектом объединения ВАЛ стал проект «Гелиополис» 1968-74 годов. Это проект олимпийского городка в Высоких Татрах, о котором Мишель Рагон писал в 1977 году. Гелиополис – это огромное гнездо диаметром более 1 километра, висящее на высоте 2000 метров над вершинами Татар. Представьте себе, как ночью эта летающая тарелка, сияя тысячами огней, парит между небом и землей. Вы скажете, утопия? Не более, чем постройка 300-метровой стальной башни в центре Парижа в 1889 году. Не более, чем отправка спутника в космос. И уж, конечно, не более, чем посадка человека на Луну. Утописты обладают способностью ставить вопросы и вынуждать специалистов избавиться от рутины и постараться найти решение поставленного вопроса. Уже сегодня существуют и технологии, и строительные материалы, позволяющие создать Гелиополис. Использование энергии Солнца даст возможность решить проблемы освещения, кондиционирования воздуха и водоснабжения. Таким образом, поиск практических решений для Гелиополиса может способствовать улучшению условий жизни человека в повседневной реальности. О некоторых других проектах объединения ВАЛ рассказывает архитектор Лая Кубкович.
2: Мы жили в годы, когда человечество делало первые шаги в космосе, и нас это, конечно, привлекало. Поэтому мы тоже попытались по-своему создать нечто, что тоже могло бы стать своего рода прогнозом жизни человека в космосе. Уже тогда говорилось о том, что однажды наша планета станет нам тесной. Человечеству придется задуматься о том, что будет дальше. И мы попробовали предложить свое решение, которое выразилось в нашем проекте «Скоробей». В сущности, это проект создания искусственного спутника Земли, который мог бы в будущем определенным образом решить проблему проживания людей за пределами нашей планеты. Мы предполагаем, что где-то существуют планеты, на которых, возможно, есть пригодная для жизни человека среда. Они, может, и существуют, но бесконечно далеко от Земли. Вот почему мы сосредоточились на решении, которое на самом деле означало бы создание искусственного спутника Земли, который был бы самодостаточным и в том, что касается энергоснабжения, и в том, что касается всего необходимого для жизни человека. То есть это была бы такая мини-планетка, на которой люди могли бы жить совершенно автономно. Так мы это себе представляли. Кроме того, у нас есть и проекты, связанные с решением проблем человечества, с которыми оно в будущем, несомненно, столкнется и которые ему придется решать. Здесь я прежде всего имею в виду проблему перенаселения. К этой теме относится наш проект «Истропорт», в котором мы, как мне кажется, предлагаем интересный вариант создания нового города на Дунае.
1: Творчеству объединения ВАЛ была посвящена последняя выставка галереи Словацкого радио, на которой, помимо уже упомянутых, были представлены еще 5 проектов: «Акустикон», «Дань уважения надежде и отваге», «Антарктида», «Национальное собрание Глиняного королевства Аргилия» и проект отеля «Шератон Вавилон» «Этемен Анки».
2: Уважаемые слушатели, наша сегодняшняя программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдулгани Арут и автор и ведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами, желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы, счастливо!

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Словакии из Братиславы. У микрофона Владимир Веселов, за звукорежиссерским пультом Абдулгани Арут. Как всегда, в начале выпуска несколько слов о содержании нашей сегодняшней программы. Сначала субботний калейдоскоп, в котором мы рассказываем об интересных фактах из истории Словакии и событиях ее сегодняшней культурной, духовной и общественной жизни. Затем в рамках рубрики «Сокровищницы словацкой архитектуры» мы поговорим об архитектурно-художественном объединении «ВАЛ». Вот такие сюжеты ожидают вас, друзья, в нашем субботнем выпуске. Надеемся, что они вам понравятся и вы останетесь с нами до конца передачи. Желаем вам приятного прослушивания.
2: Субботний калейдоскоп.
1: День Европы наряду с флагом, гимном, девизом и единой валютой является одним из ключевых символов Европейского Союза. История его празднования восходит к 9 мая 1950 года, когда Роберт Шуман представил свой знаменитый план создания организованной Европы – пространства сотрудничества, способного обеспечить долгосрочный мир на континенте. Именно декларация Шумана стала отправной точкой европейской интеграции, а сам праздник превратился в ежегодное напоминание о ценности, на которых строится Европейский Союз. Сегодня День Европы – это не только торжество исторической памяти, но и возможность почувствовать себя частью широкой европейской семьи. Он объединяет людей, институты и инициативы, формирующие современное европейское пространство. В 2026 году в Словакии основные мероприятия проходят с 7 по 11 мая в помещении Старого рынка Братиславы и в кинотеатре «Улыбка» города Кошице. Одним из партнеров праздника вновь стала сеть «Еврес Словакия», которая предоставляет гостям свои услуги и рассказывает о возможностях трудовой мобильности в Европе. Старый рынок в Братиславе 7 мая превратился в динамичное информационное и культурное пространство, где посетители смогли получить практические советы о работе и жизни в странах ЕС и Европейской экономической зоны. Консультанты ЕУРЕС отвечают на вопросы, делятся проверенной информацией и предлагают принять участие в интерактивных мероприятиях и конкурсах. Такой формат делает тему трудовой мобильности не абстрактной, а вполне осязаемой и доступной каждому. И в Кошице 11 мая гостей ждет насыщенная программа. Театральные постановки, творческие мастерские, кинопоказы и дискуссии о современных европейских проблемах. В рамках европейской деревни консультанты ЕУРЕС вновь представят свои услуги, расскажут о правах работников в Европейском Союзе, особенностях поиска работы за рубежом и важности хорошей подготовки перед переездом. ЕУРЕС уже многие годы помогает людям принимать взвешенные решения, касающиеся трудовой мобильности, предоставляя достоверные сведения о вакансиях, условиях жизни и работы, а также о правовых аспектах трудоустройства в других странах. Благодаря таким инициативам День Европы становится не только праздником, но и площадкой для реальных возможностей. Братиславский зоопарк, открытый 9 мая 1960 года, уже более 6,5 десятилетий остается одним из самых значимых природоохранных и образовательных центров Словакии. В день своего основания он занимал площадь около 9 гектаров и насчитывал 2038 животных 74 видов. Одним из первых его достижений стало успешное разведение рыси, обыкновенной вида, который впоследствии стал символом зоопарка. Решение о создании зоопарка было принято в 1959 году. И с самого начала учреждение рассматривалось как важный просветительский проект. Сегодня Братиславский зоопарк является членом нескольких международных организаций, включая Европейскую ассоциацию зоопарков и аквариумов, Союз чешских и словацких зоопарков, Международную ассоциацию зоопедагогов и Глобальную систему учета видов. Его ключевые задачи – это разведение животных, особенно редких и исчезающих, участие в программах реинтродукции, ветеринарная работа, научная работа и экологическое образование. Одним из ярких примеров успешной природоохранной деятельности стала реинтродукция зубра в Национальный парк Полонины. Еще более значимым международным проектом стала подготовка и отправка 3 беременных самок сахарского орикса в Национальный парк Сиди Туи в Тунисе, где вид был полностью утрачен. Со временем зоопарк значительно расширился и сегодня занимает площадь 96 гектаров. За десятилетия здесь появились десятки новых объектов. Павильон хищников, террариум и экзотариум, просторные вольеры для носорогов, жирафов, зебр, антилоп, антилоп и кенгуру, живописные озера для фламинго и пеликанов, а также популярный дино-парк. Несмотря на серьезные испытания, утрату части территории из-за строительства инфраструктурных объектов и ограниченные финансовые возможности, зоопарк продолжал развиваться и присоединился к европейским программам сохранения видов. Сегодня в Братиславском зоопарке содержится без малого 1000 животных 176 видов, среди которых около 15 относятся к глобально исчезающим, такие как, например, желтощекий хохлатый гиббон и туркменский кулан. Особую ценность также представляют адакс, европейский зубр, карликовый бегемот, эдипов тамарин, лошадь пржевальского и другие редкие виды животных. Прошедший 2025 год стал для Братиславского зоопарка весьма непростым. Открытие сезона было значительно затруднено постановлением о закрытии зоопарка из-за распространения ящура. Зоопарк был закрыт примерно на 2 месяца, в период, который является ключевым с точки зрения посещаемости. Финансовые потери достигли примерно 500 000 евро. Вместе с тем, в прошлом году зоопарк продолжил улучшать условия содержания животных. На 2026 год руководство Братиславского зоопарка смотрит с осторожным оптимизмом. После затяжного периода, отмеченного разными испытаниями, в этом году ожидается стабильная работа без чрезвычайных ограничений. 10 мая 1904 года в Соединенных Штатах Америки были запатентованы изобретения словацкого изобретателя и пионера беспроводной связи Йозефа Мургаша, беспроводное телеграфное устройство и устройство для беспроводной передачи телеграмм. Патенты Мургаша были куплены компанией Universal Ether Company, базирующейся в Филадельфии, которая профинансировала строительство передающей станции в городе Уилкс-Барре. Йозеф Мургаш также неустанно трудился и над развитием беспроводной передачи электромагнитных волн, и к 1926 году запатентовал еще 11 изобретений. Патенты, полученные Мургашем, принесли ему мировое признание. Однако самое значительное открытие Йозефа Мургаша заключается в беспроводной передаче голосового сообщения в присутствии свидетелей. Впервые ему это удалось 27 апреля 1905 года, когда его экспериментальный сигнал принял исследователь Стенгер. 23 ноября 1905 года он организовал радиосвязь между городами Скрентон и Уилкс-Барре, находящимися на расстоянии 30 километров друг от друга. Тогда по радио смогли пообщаться мэры двух городов, которые подтвердили этот факт письменно. Во время Первой мировой войны Йозеф Мургаш принимал участие в создании и становлении единого государства чехов и словаков. Используя свои связи, он подготовил почву для переговоров в поддержку создания Чехословакии, которая должна была быть создана на основе соглашения от 30 мая 1918 года в Питтсбурге. Мургаш был одним из подписантов Питтсбургского соглашения. Он организовал сбор средств среди американских словаков, собрав 1 миллион долларов для основного валютного фонда Чехословакии. Йозеф Мургаш был известен и как страстный коллекционер. Он собрал крупные коллекции минералов и растений, а в его уникальной коллекции насекомых насчитывалось около 9000 экземпляров. В 1920 году он вернулся в Словакию. Йозеф Мургаш хотел обосноваться здесь навсегда и преподавать электротехнику в школе. Но власти не позволили ему это сделать, поэтому он вернулся в Соединенные Штаты Америки, где 11 мая 1930 года в Уилкс-Барре скончался в возрасте 66 лет. 10 мая 1970 года началось вещание второй программы словацкого телевидения. В 1970 году Чехословакия присоединилась к общеевропейской программе по колоризации телевещания. Цветное вещание требовало собственного технологического оснащения, поэтому на самом высоком государственном уровне было принято решение о создании второй программы телевизионного вещания. Уже 14 февраля 1970 года телевидение вело прямые цветные трансляции с чемпионата мира по горнолыжному спорту из Высоких Татр. Первоначально смотреть вторую программу в Словакии могли лишь несколько тысяч человек, проживавших в зоне действия Братиславского телецентра «Камзик», а год спустя к ним добавились телезрители, находившиеся в зоне действия дубникского передатчика на востоке Словакии. Распространение второй программы шло медленно. Владельцам старых типов телевизоров приходилось покупать различные конвертеры, чтобы настроиться на нее. В первые месяцы вещание осуществлялось только по вторникам, четвергам и воскресеньям. В 1972 году вещание осуществлялось уже 4 раза в неделю, а в 1973 году 5 дней. Аналогично развивалось и цветное вещание. Например, 15 ноября 1970 года по телевидению была показана первая постановка, записанная в цвете «Кармен Сюита». Полноценная

было говорить о двух национальных округах. Однако, несмотря на это, чехословацкое телевидение жестко контролировалось централизованно из Праги, и после многообещающих первоначальных амбиций вторая программа постепенно превратилась в склад для повторов и различных менее успешных телевизионных проектов, которым автоматически предполагался низкий зрительский интерес. С тех пор ситуация существенно изменилась. Нынешний канал СТВР-2 представляет собой абсолютно современный программный сервис, в котором каждый зритель может найти программу или комплекс программ, которые соответствуют его потребностям, интересам, интеллектуальному или эмоциональному настрою. Сегодня он является не конкурентом Первому каналу, а его полноценной альтернативой. Это был субботний калейдоскоп, говорит Международное радио Словакии, у микрофона Владимир Веселов.

0: Радіо Словакія Інтернешнл.
1: В 1963 году в парижском издательстве «Робер Лафон» выходит книга известного французского архитектурного критика и теоретика градостроительства Мишеля Рагона «Где мы будем жить завтра». В русском переводе книга вышла в издательстве «Мир» в 1969 году под названием «Города будущего». В 1965 году Рагон публикует свой «Манифест международной группы перспективной архитектуры». Эти две работы приносят Мишелю Рагону всемирную известность и позволяют полностью посвятить себя выставочной кураторской деятельности и теоретически развивать идею перспективной архитектуры. В 1964 году в художественной галерее Лара Винчи на улице Сены в Париже, которой руководит дочь Мишеля Рагона Лилиан, состоялось знакомство частого посетителя галереи, основателя творческой группы «Новые реалисты» и одного из ведущих авторов миланского художественно-архитектурного журнала «Домус» Пьера Рестани со словацким художником-концептуалистом Алексом Млынарчиком. Эта встреча стала поистине судьбоносной. Рестани, которому были близки идеи Млынарчика, открыл словацкому художнику двери парижских галерей, ввел его в круг прогрессивных французских живописцев, теоретиков и критиков, познакомил с Мишелем Рагоном. Рассказывает теоретик, видный специалист современного словацкого искусства Иван Янчар.
2: Я считаю, что Алекс Млынарчик, наряду с Миланом Добышем, является одной из живых легенд словацкого изобразительного искусства. Тогда, в первой половине 60-х годов, он действительно привнес нечто новое в мир искусства Словакии. Когда Алекс попал в Париж, миром правило абстрактное искусство. Именно благодаря ему к нам проникли идеи нового реализма, когда искусство сотрудничает с людьми, со зрителями, и зрители становятся непосредственными соавторами произведения искусства.
1: Огромное влияние на художественную деятельность Алекса Млынарчика и впоследствии объединения ВАЛ оказали знакомства и контакты, приобретенные им в Париже, продолжает Иван Янчар.
2: Конечно, особенно с Пьером Рестани, Мишелем Рагоном и другими такими же всемирно известными личностями. Сейчас, помимо прочего, я еще составляю библиографию Алекса Млынарчика. Это очень обширная работа, поскольку в нее войдут и статьи, опубликованные

0: и за рубежом, и в нашей стране. Совершенно удивительно, когда в статье какого-нибудь мирового теоретика читаешь, что выставка Алекса Млинарчика в Париже в 1967 году стала главным событием сезона.
1: В этом контексте особенно интересным является тот факт, что Алекс Млинарчик, человек, как говорится, из большого мира, начинает сотрудничать с двумя словацкими архитекторами, и вместе они создают поистине фантастические проекты, намного опередившие свое время.
2: А
0: теперь представьте себе ситуацию начала 70-х годов. В Чехословакии Алекс Млинарчик входил в число нежелательных художников. Его работы нельзя было выставлять в государственных галереях, продавать или покупать. И вот в такой обстановке эти трое создают свой собственный свободный мир. Они прекрасно осознавали, что за свои проекты не получат ни копейки, и что выставлять эти проекты они тоже не смогут. И между тем, выполняли их со всей тщательностью. Причем над некоторыми из них они работали более 15 лет. Так что со всех точек зрения, работы объединения ВАЛ – это очень детально и интересно проработанные проекты, которые действительно значительно опередили свое время. Опередили настолько, что трудно найти нечто подобное не только у нас, но и во всей Европе.
1: Сотрудничество Алекса Млинарчика, Веры Мецковой и Лая Кубковича началось в 1968 году, в дни вторжения в Чехословакию советских войск и войск других братских социалистических стран. Объединение ВАЛ возникло в 1972 году, в период проведения в стране так называемой политики нормализации. Деятельность объединения продолжалась до 1989 года и полностью прекратилась только в 1994 году. Творчество объединения ВАЛ можно с определенным поэтическим оттенком охарактеризовать как создание снов, в которых можно жить. Как бы там ни было, пред нами предстают детально проработанные проекты домов снов, домов фантазии. О том, как живется внутри сна, внутри фантазии, говорит главный инициатор создания объединения ВАЛ, художник-концептуалист Алекс Млинарчик.
0: Жить внутри фантазии, внутри видения довольно сложно, но они у вас должны быть, эти фантазии. Если у вас их нет, то лучше и не начинать. Здесь должна присутствовать доля настоящего мужества. Надо иметь смелость, и нельзя ничего копировать. То есть то, что уже сделано, не имеет смысла. Нужно войти в новое пространство, чтобы искать в нем возможность для творчества, возможность создавать что-то новое. И потом, конечно, второй очень важный момент. Как это сделать, как создать? Это самое сложное.
1: Два других члена объединения ВАЛ – это весьма заметные и уважаемые персоны в мире современного словацкого зодчества. Архитектор, фотограф, спортсмен и поэт от архитектуры Людовит Лайо Кубкович. Всегда хотел быть художником и стал им художником на службе архитектуры. Он родился в городе Голич, учился в Братиславе и с первого класса жил в Жилине. Кубкович всегда работал и работает по принципу «я должен создать такой дом, как если бы в нем мне пришлось жить самому». Границы в работе архитектуры были и есть почти всегда. Финансовые, технические, социальные. Лае Кубковичу поначалу было очень сложно. Он воспринимал все эти ограничения как насилие над собой. Однако ему пришлось быстро понять, что другого пути просто нет. Заказчик всегда прав. Поэтому он всегда старался придерживаться такого подхода. Что требуется, то сделаю, а что могу, сделаю как хочу и как можно лучше. Большим исключением в этом отношении стала, по словам самого архитектора, работа над интерьером Дома искусств Фатра. Директор Дома искусств был в приятельских отношениях с тогдашним министром культуры, и с финансированием проблем не возникало вообще. А потому Лая Кубковича и его партнера по проекту Игоря Эйхлера никто ни в чем не ограничивал. Это был поистине исключительный заказ, и результат получился действительно превосходным. Кроме того, было несколько проектов, при работе над которыми Лая Кубкович по его собственным словам, испытывал настоящее удовольствие и которые принесли ему успех и всеобщее признание. Среди них следует отметить работу над созданием трех спортивных залов. Спортивного зала в городе Поварска-Бистрица, который сам Купкович называет своим самым любимым детищем. Спортивного зала в городе Нитра и спортивного зала в городе Жилино, известного как Черепаха. За этот проект архитектор в 1986 году удостоен премии Ассоциации словацких архитекторов в номинации «За лучшее произведение словацкой архитектуры». Третьим членом объединения ВАЛ стала архитектор Вера Мецкова. Это поистине одна из самых успешных и признанных женщин-архитекторов Словакии. Напомним, что уже в конце 70-х, начале 80-х годов она стояла во главе крупного коллектива архитекторов и проектировщиков и уже тогда, несомненно, обладала не только профессиональным, но и значительным общественным авторитетом. Среди созданных ею объектов следовало бы прежде всего назвать большое административное здание в городе Жилино, где в наши дни располагается городская администрация. По ее проектам был построен целый ряд знаковых зданий, таких как консерватория в городе Жилино, дома культуры в городах Пухов и Долный Кубин, здание банка в Липтовском Микулаше и многие другие работы. О Вере Мецковой говорит архитектор Лая Купкович.
2: Вера Мецкова не моя коллегиня. Зазнамили мы са воля-кеди.
0: Вера Мецкова моя коллега. С ней мы когда-то познакомились в организации «Става проект», где вместе работали. Я пришел туда как молодой архитектор в 1967 году. Она старше меня ровно на 10 лет. Но эта разница в возрасте не помешала нам с самого начала тесно сотрудничать, а потом, конечно, мы начали работать вместе в рамках объединения ВАЛ.
1: Художник Алекс Млинарчик – это человек, взгляд которого как бы простирается за границы реальности. О своем знакомстве и начале сотрудничества с ним в рамках объединения ВАЛ рассказывает Лая Купкович.
0: Возможно, это было связано с тем, что Алекс Млинарчик практически с самого начала своей деятельности также был склонен к архитектурному труду. Его стремление заключалось в том, чтобы объединить художественное видение, художественный опыт с опытом архитектурным, и это стремление, по сути, стало основой нашего сотрудничества и базой создания нашего объединения. Это объединение мы назвали ВАЛ. Алекс в то время поддерживал активные дружеские контакты с французскими художниками. ВАЛ – это французская аббревиатура выражения, которое можно перевести как «пути и аспекты завтрашнего дня». И совершенно случайно так получилось, что ВАЛ – это также аббревиатура трех наших имен – Вера, Алекс, Лайо.
1: Члены объединения ВАЛ называли созданные ими проекты архитектурной поэзией, перспективной архитектурой. Что именно они подразумевали под этим термином и какие проекты ими были созданы? Продолжает Лая Купкович.
0: Я хотел бы ненадолго вернуться ко времени моей работы в Ставопроекте. Тогда примерно 95% из всех реализаций составляли так называемые типовые проекты. Вам это наверняка знакомо. Оглянитесь вокруг. Здесь ли в Братиславе, в других ли словацких городах, вы повсюду увидите одинаковые панельки, одинаковые школы, одинаковые детские сады, магазины и так далее. Строительство тогда было типовым. Такая экономная схема. С другой же стороны, перспективная архитектура представляла собой архитектуру будущего, взгляд в будущее, представление о том, каким оно будет, какой будет завтрашняя архитектура, каково будущее человеческой жизни, будущее окружающей среды и все, что с этим связано.
1: Первым проектом объединения ВАЛ стал проект «Гелиополис» 1968-74 годов. Это проект олимпийского городка в Высоких Татрах, о котором Мишель Рагон писал в 77 году. Гелиополис – это огромное гнездо диаметром более 1 километра, висящее на высоте 2000 метров над вершинами Татр. Представьте себе, как ночью эта летающая тарелка, сияя тысячами огней, парит между небом и землей. Вы скажете «утопия»? не более чем постройка 300-метровой стальной башни в центре Парижа в 1889 году, не более чем отправка спутника в космос и уж, конечно, не более чем посадка человека на Луну. Утописты обладают способностью ставить вопросы и вынуждать специалистов избавиться от рутины и постараться найти решение поставленного вопроса. Уже сегодня существуют и технологии, и строительные материалы, позволяющие создать гелиополис. Использование энергии Солнца даст возможность решить проблемы освещения, кондиционирования воздуха и водоснабжения. Таким образом, поиск практических решений для гелиополиса может способствовать улучшению условий жизни человека в повседневной реальности. О некоторых других проектах объединения ВАЛ рассказывает архитектор Лая Кубкович.
0: Мы жили в годы, когда человечество делало первые шаги в космосе, и нас это, конечно, привлекало. Поэтому мы тоже попытались по-своему создать нечто, что тоже могло бы стать своего рода прогнозом жизни человека в космосе. Уже тогда говорилось о том, что однажды наша планета станет нам тесной. Человечеству придется задуматься о том, что будет дальше. И мы попробовали предложить свое решение, которое выразилось в нашем проекте «Скоробей». В сущности, это проект создания искусственного спутника Земли, который мог бы в будущем определенным образом решить проблему проживания людей за пределами нашей планеты. Мы предполагаем, что где-то существуют планеты, на которых, возможно, есть пригодная для жизни человека среда. Они, может, и существуют, но бесконечно далеко от Земли. Вот почему мы сосредоточились на решении, которое на самом деле означало бы создание искусственного спутника Земли, который был бы самодостаточным и в том, что касается энергоснабжения, и в том, что касается всего необходимого для жизни человека. То есть это была бы такая мини-планетка, на которой люди могли бы жить совершенно автономно. Так мы это себе представляли. Кроме того, у нас есть и проекты, связанные с решением проблем человечества, с которыми оно в будущем, несомненно, столкнется и которые ему придется решать. Здесь я прежде всего имею в виду проблему перенаселения. К этой теме относится наш проект «Истропорт», в котором мы, как мне кажется, предлагаем интересный вариант создания нового города на Дунае.
1: Творчеству объединения ВАЛ была посвящена последняя выставка галереи Словацкого радио, на которой, помимо уже упомянутых, были представлены еще 5 проектов. «Акустикон», «Дань уважения надежде и отваге», «Антарктида», «Национальное собрание Глиняного королевства Аргилия» и проект отеля «Шератон Вавилон» «Этемен Анки».
0: Уважаемые слушатели, наша сегодняшняя программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдулгани Арут и автор и ведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами, желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы, счастливо!